если нет возможности прогуляться физически, а я думаю, что не у каждого из нас в 3 часа и 20 минут есть такая возможность, может быть, даже и желание особо не наблюдается, то это легко и непринужденно можно сделать, находясь дома или где вы еще слушаете Ретро-ФМ. Белинда Карлайл. 3 часа и вот те самые 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Джанна Нанини, Сергей Беликов и Дженнифер Пейдж.

3:35, весьма подходящее, наверное, время для того, чтобы услышать женское определение мужчин в музыкальном эквиваленте. Такое весьма эмоциональное, невероятно красиво в музыкальном отношении исполненное Джанна Нанини на Ретро FM. Дальше услышим Стинга и Мюррей Хэд.

И вот такими восточными мотивами сопровождается, друзья, у нас встреча с прекрасным «Утренний экспресс». Разве это не прекрасно? Он начнется буквально уже через 10 минут. Помчимся вместе к доброму утру.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В Москве уже 4 утра. Утренний экспресс стартовал. Присоединяйтесь, друзья.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: По будням с 4

Вот это, друзья, ключевой момент. Надежда, ожидания. Причем и надежды, и ожидания непременно должны оправдаться. А иначе тогда какой смысл надеяться и ждать? Ансамбль «Самоцветы» на

0: ФМ, 4 часа и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. От души желаю вам доброго наступающего утра, друзья. Последний сентябрьский день начинается, между прочим. Давайте посмотрим, каким он будет.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 30 сентября на календаре, среда. День пройдет в замедленном темпе. Решения будут даваться тяжело. Движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет. Овны, пересмотрите текущие расходы и приведите их в порядок. Тельцы, не форсируйте события, сохраняйте постоянство. Близнецы, вероятно, события потребуют вашего активного участия и смелости. Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день. Львы, день этот не подходит для важных начинаний и подписания документов. Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, но истинные мотивы останутся скрытыми. Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно. Скорпионы, сегодня на поверхность будут выходить противоречия, мешающие договориться. Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка. Дрова поколоть, опять же. Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться. Как поэтично. Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий. Рыбы. Слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Но вот в таком вот ритм-блюзовом темпе, друзья, давайте я вам расскажу, что интересного ожидает нас в ближайшие часы и минуты в ходе следования утреннего экспресса. С гороскопом мы уже ознакомились. Впереди нас ждет ежедневник. Узнаем, чем этот день отметился в истории. Ну и, конечно же, начиная со следующего часа, рубрика «Позитив», в которой я призываю вас делиться хорошим. В качестве приза автору самого позитивного сообщения достанется тостер. Ну и, разумеется, друзья, все это будет сопровождаться вашей любимой музыкой, звучащей на ретро-ФМ.

0: Половина пятого утра в столице — вот то самое время, когда просто необходимо ознакомиться с ежедневником, полистать его вдумчиво, неспешно. А куда торопиться-то?
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня 30 сентября, год 2026. Сегодня празднуется Международный день переводчика. Несмотря на то, что праздник отмечается с 1991 года, его официальный статус был утвержден только в 2017 году. Цель этой новой международной даты – подтвердить, что профессиональный перевод как ремесло и искусство играет важную роль в сближении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечении развития и укрепление мира и безопасности. 30 сентября в 1925 году родилась Вера Васильева, актриса театра и кино, народная артистка СССР. Критики называли ее исконно русской актрисой. Простота, естественность, искренняя лиричность – вечные свойства русской актерской школы. И она им не изменяла. Несмотря на успех в кино, а на ее счету роли в таких фильмах, как «Чук» и «Гек», «Следствие ведут знатоки», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Вино из одуванчиков», главное для Веры Васильевой всегда оставался театр. В этот день, в 1791 году в Вене, состоялась премьера оперы «Волшебная флейта», последнего произведения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Опера имела огромный успех у зрителей, а Гёте пытался даже написать продолжение. 30 сентября в 1906 году в Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов – гонки на воздушных шарах. В них приняло участие 16 аппаратов. Первым обладателем кубка стал американец Фрэнк Лам. Воздушные гонки вызвали огромный интерес у публики. За ними наблюдали около 250 тысяч зрителей. Сегодня в России отмечается День интернета. Ныне глобальная паутина стала неотъемлемой частью жизни россиян. По данным исследований, число жителей нашей страны, пользующихся интернетом ежедневно, составляет порядка 90 миллионов человек. И это количество с каждым годом увеличивается. Причем большинство пользователей интернета, вне зависимости от возраста, считают, что без него их жизнь изменится значительно и уверены, что интернет принесет больше хорошего, чем плохого. Все зависит от того, умеет человек пользоваться интернетом или нет.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

Да, 4.35 в столице, друзья, это ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ. Совсем скоро услышим Юрия Антонова, Херби Хэнкока и группу «London Beat». Всем-всем-всем без исключения желаю этим начинающимся утром только хорошего настроения, безо всяких неприятных сюрпризов.

Главное, чтобы было что вспомнить в этой жизни. Ну и, конечно, отдавать отчет реалиям дня. Сегодня 30 сентября, последний сентябрьский день, друзья. Давайте встретим и проведем его с удовольствием под любимую музыку.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 утра в Москве. Утренний экспресс продолжает мчаться, друзья. Догоняйте, догоняйте, успевайте.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: вспоминаю свои студенческие годы, понимаю, что в такой ситуации дело закончилось бы банальным мордобоем, безо всяких песен и танцев, но зато честнее, проще и быстрее. Но это молодежная танцевальная субкультура, друзья. Не надо ее сбрасывать со счетов. Группа «Руки вверх» на Ретро-ФМ в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте окунемся в пучины и дебри астрологии. Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 30 сентября на календаре среда. День пройдет в замедленном темпе. Решения будут даваться тяжело. Движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет. Овны, пересмотрите текущие расходы и приведите их в порядок. Тельцы, не форсируйте события, сохраняйте постоянство. Близнецы, вероятно, события потребуют вашего активного участия и смелости. Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день. Львы. Этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов. Девы. Сегодня возможны споры о власти и влиянии, но истинные мотивы останутся скрытыми. Весы. Проведите ревизию вещей. Наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно. Скорпионы. Сегодня на поверхность будут выходить противоречия, мешающие договориться. Стрельцы. Днем вам будет полезен покой и размеренность, а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка. Козероги. В отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться. Водолеи. Домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий. Рыбы. Слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5:20 в столице, это значит, друзья, что открывается рубрика «Позитив», и можно, и нужно, я призываю вас, делиться всем хорошим, что в вашей жизни уже присутствует, намечается, планируется, люди хорошие каким-то образом повлияли на вашу жизнь или просто своим присутствием сделали ее лучше. Делитесь позитивом, рад буду не только я думаю, что все слушатели Retro FM, которые в этот ранний час, ну, по крайней мере, по Москве точно ранний, прильнули к своим радиоприемникам с тем, чтобы услышать, что хорошего в жизни других людей происходит. И, разумеется, автору самого позитивного сообщения от Retro FM достанется тостер. Друзья, поехали, пишите в наш канал в Максе, жду.
0: Позитив
1: на Retro FM.

0: готовы ли вы, друзья, сейчас к прослушиванию ежедневника? Думаю, что да. 5:30 в столице – очень подходящее для этого время.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Среда, 30 сентября, год 2026 на календаре. В этот день, в 1917 году, родился Юрий Любимов, театральный режиссер, народный артист России, основатель театра на Таганке, человек-эпоха в мире современного театрального искусства. Он поставил более 50 спектаклей и 40 опер по всему миру. Он был удостоен высших наград и премий, награжден многими орденами и медалями. Имя Юрия Любимова навсегда вписано в историю культуры России и всего мира. День рождения сегодня отмечают итальянская актриса и модель, кавалер Ордена Почетного Легиона Моника Белуччи, французская актриса театра и кино, обладательница Оскара и Золотого Глобуса Марион Котийяр, американский актер и режиссер Эрик Штольц, российская гимнастка, самая титулованная россиянка 30-х летних Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Алия Мустафина. 30 сентября в 1928 году английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина. Ученый выделил первый в истории антибиотик из плесневых грибов случайно. В лаборатории Флеминга царил рабочий беспорядок, и однажды он обнаружил, что в одной из чашек Петри с бактериями выросла колония плесневых грибов. Флемингу удалось выделить активное вещество, разрушающее бактериальные клетки. Это и был пенициллин. Массовое производство первого антибиотика было налажено во время Второй мировой войны и спасло миллионы жизней. Сегодня Вера, Надежда, Любовь и София. Всех носительниц этих прекрасных имен поздравляем с именинами. А еще именины сегодня отмечают Александр.

Мир, несомненно, меняется, дети в нем растут, взрослые, ну, тоже становятся старше. Дуэт Maywood на Retro FM, 5 часов и 35 минут с нетленкой, которая будет слушаться всегда весьма и весьма оптимистично и в то же время жизненно. Совсем скоро услышим группу Scorpions, CC Catch и Zodiac на Retro FM. Всем доброго утра, друзья!

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс – это, конечно, вообще позитив целых, на целых три часа. Но рубрика «Позитив», она, конечно, сама по себе явление природы, я бы даже так сказал, весьма и весьма позитивное. Итак, читаю ваше сообщение. «Всем добрейшего утра», – пишет Любовь из Москвы. «Сегодня очень позитивный день, большой праздник. От всей души поздравляю всех Верочек, Надюшек, Любочек и Софий с именин. Всем здоровья, счастья и, конечно же, позитива. Люба, и вас тоже с праздником. Михаил из Хабаровска делится радостью. Сегодня в третий раз стал отцом. Любимая жена Катюша подарила мне дочку после двоих прекрасных сыновей. Еще не назвали, но варианты есть». Кстати говоря, Михаил, вот сегодняшний праздник «Вера, Надежда, Любовь, София» возьмите на вооружение как вариант. Юлия из Тольятти всем желает доброго утра. Юлии, вам тоже отличного настроения. Друзья, пишите, что хорошего, радостного, позитивного происходит в вашей жизни. И, конечно же, помните, что тостер ждет, кому бы отправиться этим утром.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

0: 6 утра, вставать пора, да и просто радоваться жизни. Это Ретро FM, здесь живет ваша любимая музыка. Ретро
1: FM. Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Навстречу новому дню.

0: Иногда тоже чувствую себя медведем так спиной об косяк. Но земля не вертится от моего прикосновения, к счастью. Аид Ведищева, песня из «Кавказской пленницы» на Ретро-ФМ, 6.06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 30 сентября на календаре среда. День пройдет в замедленном темпе. Решения будут даваться тяжело. Движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет. Овны, пересмотрите текущие расходы и приведите их в порядок. Тельцы, не форсируйте события, сохраняйте постоянство. Близнецы, вероятно, событие потребует вашего активного участия и смелости. Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день. Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов. Перенесите их на другой. Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, но истинные мотивы останутся скрытыми. Весы, проведите ревизию вещей. Наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно. Скорпионы, сегодня на поверхность

0: Здесь будут выходить противоречия, мешающие договориться. Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка. Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться. Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий. Рыбы, слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну что, друзья, продолжаем делиться позитивом. Я категорически благодарен вам за ваше сообщение. Пишет Любовь. Всех с праздником. Желаю всем мира и хорошего настроения. У меня последний день отпуска. Я очень рада завтра встретиться со своим любимым коллективом и детьми, которые завтра приедут ко мне на прием. Пишет Любовь из Красноярска. Ирина написала очень большое сообщение. Ирина тоже медик, работает в оперблоке больницы города Томска и говорит, что в операционной всю неделю, круглые сутки транслируется ретро-ФМ, и все операции проходят на великолепной волне и для операционной бригады, и для пациентов, и, конечно же, заканчиваются операции всегда успешно. Так держать, Ирина, здорово. Очень рад и за вас, и за ваших пациентов. Доброе утро, страна, и весь наш автобус «Атомспецсервис» города Волгодонска. Едем на работу производить оборудование для АЭС, чтобы у всех было тепло и светло, пишет Стас, слесарь или сварщик. Вот, Стас, вы кто, слесарь или сварщик? У вас там бригада, я так понимаю, именно этих специальностей. Друзья, пишите, буду рад почитать ваши сообщения.
1: Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Уже по музеям шляется картины, мировые шедевры, разглядывает и размышляет о превратностях построения личной жизни. Дуэт Modern Talking на Retro-FM в 6 часов 30 минут. Мы же в это непростое раннее время чем займемся правильно? Ежедневник полистаем.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro-FM.
0: На календаре среда, 30 сентября, год 2026, день рождения сегодня отмечает итальянская актриса и модель Моника Беллуччи. Головокружительный успех в модельном бизнесе, где она стала знаковой фигурой, лицом многих мировых брендов, привел ее и к закономерному успеху в киноиндустрии. «Дракула», «Малена», «Страсти Христовы», «Матрица» и многие другие фильмы с ее участием прогремели на весь мир. Творчество Моники Беллуччи неоднократно отмечалось наградами на кинофестивале. В фестивалях «Золотой глобус», «Серебряная лента», «Золотой витязь» и других. В этот день, в 1882 году, в США на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция по системе Эдисона. Динамомашина, приводимая в движение водяным колесом, вырабатывала мощность 12,5 киловатт. Пионером в гидрострое стал владелец местной бумажной фабрики по фамилии Роджерс. Построенная им станция смогла освещать его дом, фабрику и соседние строения. 30 сентября в 1906 году в Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов – гонки на воздушных шарах. В них приняло участие 16 аппаратов. Первым обладателем кубка стал американец Фрэнк Лам. Воздушные гонки вызвали огромный интерес у публики. За ними наблюдали около 250 тысяч зрителей. Сегодня в России отмечается День интернета. Ныне глобальная паутина стала неотъемлемой частью жизни россиян. По данным исследований, число жителей нашей страны, пользующихся интернетом ежедневно, составляет порядка 90 миллионов человек. И это количество с каждым годом увеличивается. Причем большинство пользователей интернета, вне зависимости от возраста, считают, что без него их жизнь изменится значительно и уверены, что интернет принес больше хорошего, чем плохого. А еще сегодня отмечается день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, день вязаного пледа, день любви к людям, день грязевой маски, день наичистейшего оливкового масла и день горячего сидра с пряностями.
1: Ежедневник.
2: На Retro-FM.

А некоторые вот так вот всю жизнь в прятки играют и, представьте, не находят. Вот печаль-то, огорчение. Давайте же порадуемся за тех, кто все-таки находит того человека, с которым рядом провести не то что какое-то время, а всю жизнь комфорта. Комфортно. 6 часов 35 минут в столице. Дальше группа «Мираж», дуэт «Альбан» и «Рамина Пауэр» и «No Doubt» на «Ретро-ФМ».

0: Алиэкспресс. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Ну что, наступил тот самый сладостный для кого-то момент чтения последнего блока позитивных сообщений и раздачи слонов, то есть тостеров, вернее, одного тостера. Итак, обо всем по порядку, друзья. Пишет нам Надежда из Самары. Доброго утра всем, всех с праздником. Я себя 2 года назад ровно в этот день порадовала 2-комнатной квартирой. Такой вот подарок себе сделала. Надежда, вы знаете толк в подарках. Это здорово, поздравляю. Пишет Светлана. Добрейшего утра. Как же приятно проснуться в деревне, подальше от городской суеты и шума, и целый день отдыхать в тишине. Всем отличного настроения и позитива. Привет из Сыктывкара. От Светланы. Светлана, вы тоже знаете толк, но в отдыхе. Пишет Анна из, вот непонятно, то ли из Хабаровска, то ли из Крыма. Вы где-то посередине, я так понимаю, да, Анна? Настроение the best. Наконец-то мессенджер перестал не работать и начал работать. Я поздравляю себя с возвращением в обойму любителей, ценителей, почитателей радиостанции Retro FM. Всем позитива и побольше хороших новостей. Рады стараться. Друзья, ну и теперь расскажу, кому сегодня достается тостер от Retro FM. Я среди себя посовещался и понял, что больше всех испытывает необходимость в этом бытовом приборе Ирина из Томска, которая круглосуточно, ну, равно как и многие из вас, конечно же, если кто-то занимается медициной в скорой помощи, оперирует поступающих к ним людей. Ирина, вам и вашим коллегам, я думаю, у вас же есть там закуточек, где можно перекусить? Вот тостер там будет весьма и весьма к месту и кстати. Друзья, огромнейшее спасибо всем за участие. Ваши сообщения были великолепны. Андрей Мареев, Retro FM. Рад сказать, что буквально уже через 10 минут здесь на Retro FM встречайте Сашу и Риту. Утреннее шоу «Первая смена» готово вступить в свои законные права. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
0: Позитив
1: на Retro FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро.

0: так сразу без подготовки новости. От Вадима Ривмана на Ретро-ФМ.
1: Обязательно буду. Да, привет всем, доброе утро. Итак, в ЦБ накажут банки повышенными взносами за навязывание услуг и обман клиентов. С завтрашнего дня в России вступают в силу новые правила, согласно которым банки будут обязаны платить повышенные взносы в фонд обязательного страхования вкладов при выявлении грубых нарушений в работе с клиентами. Об этом пишет «Известия». Под санкции регулятора попадут кредитные организации, которые навязывают дополнительные услуги, не полностью раскрывают риски банковских продуктов или же продают сложные инвестиционные инструменты неподготовленным гражданам. В Камчатском крае расследуется уголовное дело после пожара на рыболовецком судне «Триумф». На нем обнаружили тела 4 пропавших моряков. Рассматриваются 3 основные версии произошедшего. Это техническая неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности и нарушение правил технической эксплуатации. Пожар на рыболовецком судне вспыхнул 25 сентября в акватории Тихого океана. На борту было 29 членов экипажа, 25 человек спасли. При пожаре пропали капитан и 3 члена экипажа. Недавно у спасателей получилось взять «Триумф» на буксир и доставить в порт. Власти Забайкалья сообщили о введении режима повышенной готовности из-за выходов животных к населенным пунктам. Главам округов поручено, в частности, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, провести в школах инструктажи, определить безопасные маршруты для детей. Напомню, в этом сезоне медведи стали намного чаще выходить к людям. В Сибири и на Дальнем Востоке произошли и смертельные случаи. Маск поддержал переименование ИИ в суперинтеллект. Президент США Дональд Трамп встретился с главами компаний-разработчиков нейросетей и заявил, что искусственный интеллект официально переименуют в суперинтеллект. Илон Маск после мероприятия, прошедшего в Белом доме, поддержал переименование. По словам Маска, благодаря роботам и суперинтеллекту для всех в мире медпомощь станет доступной и качественной. Также развитие ИИ приведет к переменам на рынке труда. И последнее. На конкурс красоты «Мистер Англия» подали заявки всего 7 человек. Организаторы конкурса пожаловались на острую нехватку красивых мужчин. По их словам, британцы оказались застенчивы и медлительны и не спешат бороться за титул, в отличие от женщин. Известно, что «Мисс Англия» ежегодно собирает больше 1000 заявок. Участниками конкурса «Мистер Англия» могут стать мужчины от 17 до 27 лет. Условия требуют, чтобы они были одинаковыми, уверенными в себе, спортивными, красивыми и харизматичными. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06,

0: Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром.
1: Доброе утро всем, кто уже проснулся.
2: Доброе утро.
1: Саша Светлов, Рита Субботина с вами. Ну что, чем займемся эту среду?
2: Ну, я бы хотел, конечно, отправиться на тот конкурс красоты, про который Вадим только что
1: среди
2: рассказывал.
1: Мужиков.
2: Ну да, в жюри как-то можно попасть. Англичане от 18 до 24. Мне понравилось, он сказал, все должны быть одинаковыми, красивыми. Одинаково красивыми. Вот, в целом, как бы, it's okay.
1: Ну, как бы, если ты заявку такую делаешь, это еще не значит, что такие найдутся. Он же рассказывал о том, что британцы оказались какие-то застенчивые. Может быть, ты страну еще посмотришь, поищешь?
2: Ну, давай, хорошо. Но для этого нужно сначала будет хорошо русский язык выучить. Это все мы сделаем буквально вот очень скоро в нашей родной речи. Научимся ставить правильно ударение, что очень сложно оказалось.
1: Ну, а пока на английском. You're my love, you're my life.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Итак, среда, 30 сентября. День пройдет в замедленном и неспешном ритме. Решения сегодня будут даваться тяжело, и это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
2: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
1: Тельцы, не форсируйте события и не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранить постоянство.
2: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
1: Раки, сегодня может наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день.
2: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов.
1: Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
2: Весы, проведите ревизию вещей. Наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
1: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами. На поверхность будут выходить значимые противоречия.
2: Стрельцы, днем будет полезен какой-то размеренность вам. Какая-то, скорее всего. А вечером хорошо подойдет легкая физическая.

0: физическая нагрузка.
1: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться.
0: Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий.
1: Рыбы, в общении сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
0: Просыпать, ребят, среда. Ух, середина недельки.

0: Между тем.
1: А между тем, это первая смена на Ретро-ФМ. Саша, Рита, приветствуем вас.
2: Здрасте, здрасте.
1: Последний день сентября, 30-е, между прочим, международный день подкастов. Да? Недавно такая дата, праздник появилась. Оно и понятно, потому что не так давно появилось такое явление, как подкасты, кстати, образованные от двух слов. iPod и бродкаст, получается. Плеер и радиовещание, получилось подкаст. Ну, суть в том, что отмечают авторы, слушатели индустрии и те, кто именно любит получать информацию из подкастов. Ты любишь подкасты?
2: Слушай, наверное, да, но у меня нет какого-то определенного направления. У меня мысль, как и в жизни, так и в подкастах, прыгает. Знаешь, я могу даже посмотреть начало, потом уйти, допустим, про бизнес посмотреть. Я же знаменитый бизнесмен,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно, это видно.
2: Вот, потом раз пойти, не знаю, про собак смотреть. Вот, но в целом, да, люблю такое.
1: Да, но самый популярный жанр — это комедии, новости и вот самое интересное — true crime. То, что недавно появилось, да, это реальные детективные расследования. Они даже стали сериалы снимать по, в этом жанре, это true crime. Кстати, как называется? Сериал «Убийство в одном доме», да?
2: А, да-да-да, но он смешной. Он...
1: Да, там как раз снимали подкаст, да, вот типа про убийство. Три соседа такие. В возрасте, в очень интересном, творческом, не знаю, расположении духа.
2: Кстати, по-моему, третий даже вышел, уже надо будет посмотреть.
1: Ну, это можно, да, будет проверить. Сегодня хотим с вами поговорить, а по каким темам вы предпочитаете, например, послушать подкаст? Или, может быть, вообще, как вы узнаете новую информацию и откуда? Да. Поделитесь с нами.
2: И, может быть, есть у вас какая-то идея, или вы только в поиске о том, вот что вы могли бы рассказывать людям на постоянной основе. Не обязательно, кстати, на серьезные темы. Вообще, давайте в целом поговорим сегодня об информации. Как вы ее ищете, как бы сами хотели ее подавать. Пишите во все наши соцсети, а мы все прочитаем.

0: На столичных 7.19. Саша Светлов, Рит Субботина с вами.
1: Так, слушай, я вот тут начала уже вытаскивать всякие куртки, ну потому что сентябрь нас, конечно, балует или балует, это мы узнаем в родной речи очень скоро.
0: А вот да-да-да, не говори раньше времени.
1: Да. Но пора уже как будто курточки доставать. И я наткнулась на интересные наши вот вещи новые. Пуховик.
0: Запахло картошкой.
1: Да, но вот немножко по-другому. С наполнителем из сена от белорусского дизайнера развирусился в соцсетях. Вот. Его окрестили сеновиком, что бы это тоже не значило. Он купил сено на барахолке. Вот.
0: Сеновик.
1: Сеновик.
0: Мы же говорим, у меня муж сеновик. Вот. Что-то напоминает.
1: Короче, засыпал в прозрачную, это важно, куртку. Погулял с ней по улицам города. Вот. Ну и говорит, что стоит вообще такое, ну не дешево, потому что да, там. А как там, ты с кузнецом приходи, нам кузнец не нужен.
0: Это вот как это раньше звали, пойдем там на сеновал, да?
1: Да-да-да.
0: А что ходить-то? Все с собой.
1: Все с собой. Ложись тут.

0: А вот мы, щедрые, и будем с вами делиться нашим лучшим новостником, который следит за тем, что там актуального происходит в стране и в мире. И раз в полчаса приносит горяченькими, свеженькими, он не разогретыми, только... а вот прям как из духовочки только что достал, и понимаешь...
1: Потому что когда у тебя есть сокровища, им нужно делиться, правильно?
0: Да, и не важно, что это твоя прелесть. О чем они тут говорили, думает Вадим Рива. Новости, серьезно, на ретро-ФМ.
2: Все поделились, да. Доброе утро, привет, рассказываю. Так, новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в нашей стране. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт, отказаться от субдилеров, оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется. В Дагестане из-за ухудшения погоды без электричества остались 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Завершить работы предварительно рассчитывают сегодня к 2 часам дня. В регионе при этом действует экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Режим повышенной готовности ввели на всей территории Забайкальского края. Он действует с 29 сентября из-за участившихся случаев выхода диких животных к населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов. Особое внимание власти обращают на медведей. Недавно один из них появился недалеко от школы. Туда направляли группу охотников. Жители региона просят не выходить без необходимости в лес и на окраины населенных пунктов. Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США. На новой платформе американских госуслуг пользователи смогут получать ответы на интересующие вопросы, подавать нужные запросы без перехода на интернет-ресурсы различных федеральных ведомств. Исключением станут сервисы по сдаче налоговых деклараций, а также услуги оборонных и разведывательных структур. Теперь на протяжении 90 дней американские власти обязаны разработать регламент запуска America.gov, затем федеральные министерства и агентства должны будут интегрировать в портал собственные онлайн-сервисы и гарантировать при этом сохранность личных данных. Сборная России одолела команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2-0. Встреча состоялась на стадионе «Акбарс-Арена» в Казани. В октябре, добавлю, сборная России сыграет 2 встречи против Намибии 3 октября в Екатеринбурге и против Нигерии 6 октября в Нижнем Новгороде. Напомню, команда Ирана выступала на чемпионате мира в этом году, 3 раза сыграла в ничью с бельгийцами, новозеландцами и египтянами. Иранцы заняли в результате 3-е место и не смогли выйти в плей-офф. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А далее первая смена на ретро-ФМ. С добрым утром!

0: А мы готовы вас побаловать родной речью.
1: Или побаловать.
0: Не, все-таки побаловать. Откроем, да, тайну этого слова.
1: Потому балует, что оно у нас было
0: баловать.
1: Уже, видимо.
0: Да, оно уже случалось. А вот пятерка новых игроков уже здесь, передо мной и перед тобой, для того, чтобы проверить кого-то на грамотность.
1: И за каждое вот такое слово можно получить по 1000 рублей, если, конечно, вы правильно его отгадаете. Игра «Родная речь» уже вот она. Вот она, вот она. Вам осталось только набрать 23 24 88 3, ну и код Москвы 495.

0: второй смене на Ретро-ФМ.
1: И сегодня получает пятерку, ну, мы надеемся, пятерку, будет Роман из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здрасте, Роман. У вас как вообще, ну вот вы считаете, насколько получится?
2: Ну, вообще на 5.
3: Ну, все, все супер. Давайте не будем вот этот настрой как-то разбивать и просто сразу же так сходу начнем.
1: Да, мы вам предлагаем две версии. Вы выбираете, какая вам больше нравится. И произносите слово так, как считаете, оно должно правильно звучать. Хорошо?
2: Хорошо, давайте.
1: Поехали.
3: Итак, кружево или кружева?
2: Кружево.
3: Приняли.
1: Каучук или каучук?
2: Каучук.
1: Есть?
3: Дальше. Эксперт или эксперт?
2: Эксперт.
3: Приняли.
1: Ступни или ступни?
2: Ну, если существительное, то ступни.
1: Множественное Далее. Число, да? Угу, есть.
3: Кожух или кожух?
2: Пускай кожух будет.
3: Приняли.
1: Давайте разбираться. Итак, сначала вы сказали кружево, как, наверное, сказала бы большинство. Но правильно кружева. Здесь без тысячи. Дальше. Каучук. Правильно. 1000+. Эксперт, конечно. 1000+. И вот еще два слова. Ступни, да? Ну, вот все-таки здесь ступни надо произносить на букву И ударение. Хоть и существительное, хоть и множественное число. И кожух. Казалось бы, да, я тоже слышал именно такую версию. Да. Ну, кожух. Вот, представляете, да, теперь берем на вооружение.
3: Теперь мы все это знаем.
2: Двоечка.
1: Поэтому, да, 2000 рублей из 5.
3: Нет, тут, смотрите, не двоечка, а 2000 рублей.
1: Плюс 2000.
3: Так сразу приятно.
1: Не было ничего.
2: Спасибо большое.
1: И 2000. Поздравляем, Роман, Санкт-Петербургу. Большой привет от нас. И Юрий Антонов уже готов рассказать нам про улочки.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.
4: Есть улицы центральные.

0: сверну на виноград.
1: Ну а благодаря этим словам мы станем, может быть, не светлее, но чуть-чуть грамотнее. Итак, родная речь. Пять слов, которые мы узнали. Как надо говорить? Кружева, каучук, эксперт, ступни и кожух. Запомнили, зафиксировали, используем.
2: Из этого только эксперт мне был абсолютно понятен. Остальное было сложновато. Ребятушки, вот, возможно, вы также любите слушать подкасты. Другими словами, интервью. Ну, например, про грамотность, про русский язык. Потому что сегодня день подкастов, и мы задали вам такой вопрос. По каким темам вы предпочитаете слушать подкасты? А может быть, у вас в голове есть идея своего подкаста? Вот о чем вы бы разговаривали, если была такая возможность? Пишите в наши соцсети, мы все прочитаем.
3: Реклама.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карте,

0: карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: «Между тем» на «Ретро-ФМ».
1: Так, 7.54, сегодня Международный день подкастов. Бодрейшего утра, разбираемся, кто какие подкасты слушает, а кто, может быть, какой-то подкаст сам хотел бы вести и мог бы вести, делать это увлекательно. Делитесь этим в соцсетях.
2: Вот, например, человек говорит «White Tiger». Новости мне сообщают голоса в моей голове. Ну, как бы да, но поаккуратнее все равно.
1: Да, Вадим делится. Люблю подкасты, где ведущие с юмором и иронией рассказывают о своей жизни и о том, что происходит в мире. К слову, сам готовлю подобный контент для онлайн-радио. Кстати, жаль, что такой праздник. Не собрались все прям подкасты Ретро-ФМ. Классно было бы в один день услышать первую смену. После нее «Дорогие гости», а на сладкое программа «Ю».
2: Настя говорит, а я люблю слушать науч-поп или что-нибудь про планеты, животных, растения. Причем в школе не любила ни природоведение, ни биологию. А сейчас вот поди ж ты. А мне кажется, в этом есть смысл. Потому что, ну, действительно, я сейчас думаю, у меня там, знаете, сколько заметок записано, типа, послушать всю историю России, сделать вот это. Я думаю, а почему я в школе-то это не делала?
1: Ну как бы то же самое. Ну, там заставляли, да, нас много делать.
2: А потом тебе действительно со временем, с возрастом становится правда интересно.
1: Да, так же, как и классика, да, художественная литература. Очень часто такая ситуация складывается. Сергей из Краснодара пишет. Слушаю разные познавательно-музыкальные передачи о животных. «Восьмая нота», «Раритеты», «Экзотика». Музыкальные тоже люблю.
2: Вот, ребятушки, ну что, у нас много еще на самом деле ваших сообщений, и пишите еще больше, мы так любим сообщения, о том, какие подкасты вы любите слушать и о чем вы бы вели, если бы была такая возможность. А мы очень скоро все прочитаем.

0: 8 в столице. Время просыпаться, время слушать хиты, проверенные временем. Время провести с первой сменой. Ну а сейчас время Вадима Ривмана или время новостей на Ретро-ФМ.
1: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, в Приморье объявили штормовое предупреждение. Сильный ливень уже подтопил некоторые улицы Владивостока. Из-за непогоды в городе введен режим повышенной готовности. Местные жители пишут в соцсетях, что столкнулись с затопленными автобусами. Вода в салонах достигла почти колен. Во Владивостоке также фиксировались отключения электроснабжения, а сотрудники МЧС пришли на помощь коммунальным службам и жителям. При атаке беспилотников в Самарской области повреждены 4 частных дома. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федоричев. Предварительно погибших и пострадавших нет, подчеркнул губернатор, добавив, что продолжает действовать режим беспилотной опасности. Федоричев призвал жителей соблюдать меры безопасности. На месте сейчас работают экстренные службы. Ранее отмечалось, что беспилотник был уничтожен на подлете к Пензе. Никто не пострадал, разрушений тоже нет. На сгоревшем судне «Триумф» нашли тела 4 моряков. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Судно, напомню, загорелось 25 сентября в Тихом океане. На борту было 29 человек. 25 из них удалось спасти. Еще 4 числились пропавшими без вести. Также продолжается расследование причин пожара. По факту происшествия ранее возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана и ожидаемых заморозков. Предупреждение будет действовать в ночь на 30 сентября и утром в среду, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. В столице области видимость из-за тумана местами может сократиться до 200-700 метров. В отдельных районах Подмосковья температура воздуха опустится до минус 2 градусов. Предупреждение о тумане будет действовать сегодня до 9 утра по московскому времени. Ну и последний манул по кличке Тимофей из московского зоопарка приступил к активному осеннему набору веса. Этот процесс также известен как зажировка. А об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. К концу сентября масса тела кота Тимофея достигла 5 килограммов, в то время как минимальный летний вес животного составлял 3,7 килограмма. Ранее в зоопарке рассказали об утренних ритуалах манула Тимофея. Животное начинает день с разминки и прогулки по вольеру. При этом большое количество людей за стеклом его не смущает. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю всем хорошего дня.

0: Три минуты девятого, столица. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Это первая смена, которая готова познакомить вас с эффектом Манделы, если вы до этого еще с ним не сталкивались. Ну, вот такой феномен, когда у большинства людей совпадают воспоминания, но они оказываются ложными.
1: Кстати, наверняка про это есть подкаст. Ведь сегодня у нас тема в день подкастов. Мы говорим о том, какие подкасты вы смотрите, или, может быть, есть что-то, о чем бы вы с удовольствием вещали. Вот об этом пишите в наших соцсетях. Мы уже очень скоро все это прочитаем.
0: И, конечно, весь этот час будет наполнен хитами, проверенными десятилетием эры и жена ретро-ФМ. Погнали!

0: гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, гороскоп на среду, на 30 сентября. День пройдет в замедленном и неспешном ритме. Решения сегодня будут даваться тяжело, и это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
2: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
1: Тельцы, не форсируйте события и не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранять постоянство.
2: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
1: Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их в лучший в другой день.
2: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов.
1: Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
2: Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
1: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами, на поверхность будут выходить значимые противоречия.
2: Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, но вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
1: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться.
2: Водолей, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий.
1: Рыбы, в общении сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
2: Ребята, 8:08, давайте прям 2, 3, сейчас будем желание закатывать. 4, 5, 6, немножечко тяну время. 7:08, загадайте желание, все сбудется.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Бодрое ФМ с 7 до 11.
1: Бодрого утречка всем, кто уже встал, включил любимый ретро-ФМ. Первая смена, Саша, Рита на местах. Просыпаемся с вами.
2: Ребятушки, сегодня день подкастов. Так. Мы задаем вам вопросы, вот по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты. Если бы сами могли о чем-то рассказывать людям на постоянной основе, не обязательно серьезные темы, что бы это было, очень сильно просим вас писать нам в соцсети. А я пока тут тоже создала свой небольшой подкастик, вернее, даже медитацию. Вы готовы его послушать?
1: С удовольствием.
2: Ну что же, закройте глаза. Закройте глаза, закройте, я смотрю. Сделайте глубокий вдох и представьте, вам снова 25. Доллар по 35. Вы подъезжаете к заправке, заливаете полный бак и не стоите в очереди. Вы открываете холодильник, и там есть что поесть, и оно готовое. Вы заходите в приложение банка, а там знакомая шестизначная цифра. Ой, вам звонят с незнакомого номера. Вы берете трубку, а это не банк. Вы ложитесь спать в 2:30 ночи, и утром вы выглядите нормально. Вы просыпаетесь утром, и первое, что вы делаете, это не проверяете свой телефон. Вы заходите в аптеку и покупаете только витаминки. Вы открываете шкаф и находите джинсы, которые на вас снова

0: вот теперь он добрался и до офисов. 8:19 на столичных часах, первая смена. Кризис оптимизма без стука вошел в наши офисы. Исследовали 25 тысяч сотрудников. Надежда была, но нет. 8 из 10 человек по-прежнему считают себя оптимистами, но намного меньше стали делиться оптимистичными новостями, комплиментами. Да-да-да. Если 10 лет назад 37% сотрудников делились позитивом, ну хотя бы с 3 коллегами в день, то сейчас только 30. Что же мы творим, товарищи? Ну, с другой стороны, давай так. Все-таки какой-то оптимизм мы даем. Если брать аудиторию, вот да, Red Ray Fempers, ну, до 7 миллионов. Ну, то есть, если так вот по этой схеме посчитать, хотя бы, да, там, с 3 поделиться, ну, за 21 миллион мы как бы уже поотдувались.
1: Так, так.
0: Осталось 120 миллионов россиян, ребят. Немножечко. Ну, нельзя. Нельзя. Слушай, ронять эту статистику оптимизма.
1: Ну, вот только что я свой подкаст рассказала. Мне так приятно, мне начали люди писать, типа, Маргарита, мы расслабились.
0: Маргарита, вот. Сколько начали писать люди?
1: Ну, подожди.
0: Конечно, Арита уже ответит. Я забыл сказать, продюсером этого проекта является ее один знакомый Александр С. Можете обращаться лично. Я расскажу о свободных датах. Я расскажу о том, как выгоднее иногда брать большой пакет.
1: Да, есть такое. Пока что просто сделаем хотя бы парочку. И, кстати, эта регистрация будет бесплатна. Там мы разберемся.

0: много игр. Вот то, что нам нужно с утра пораньше, чтобы проснуться в отличном настроении.
1: Вот такой рецепт первой смены, ребятушки. Записывайте.
0: А сейчас вот такой, не, вот такой Вадим Ривман расскажет новости.
2: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, с завтрашнего дня российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара и сверять сведения с государственными реестрами. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку не получится. Уже опубликованные карточки товаров маркетплейсы должны проверить в течение полугода. Более 30 беспилотников уничтожили за ночь над Ростовской областью, столько же над Воронежской. Об этом сообщили губернаторы регионов. В результате атак погибших и пострадавших нет. Также минувшей ночью атаку беспилотников отражали в Самарской области. Погибших и пострадавших также нет, но есть повреждения частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федоричев. Беспилотная опасность объявлена в Челябинской, Свердловской и Пензенской областях. Возрастные границы молодежи могут пересмотреть. Сейчас к молодежи по закону относят граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Об этом напомнил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше – 39 лет. При этом эти границы в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Он будет действовать до 6 вечера 1 октября. Ливни уже привели к подтоплению дорог и размыву тротуаров. В городе также фиксировали перебои с электричеством. В Приморском крае на 30 сентября и 1 октября объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Вылов тихоокеанских лососей в России в этом году сократился более чем втрое. К 23 сентября рыбаки добыли около 98 тысяч тонн, следует из данных Всероссийского НИИ рыбного хозяйства. Год назад к этому времени показатель превышал 330 тысяч тонн. Эксперты связывают ситуацию прежде всего с природными факторами, изменениями температуры океана, кормовой базы и сроков миграции рыбы. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А с вами остается утренний

0: Приветствуем всех, кто уже проснулся и кто, может быть, хочет чего-то выиграть.
1: Например, что-нибудь типа вот настольной игры классной. Может быть, фирменной футболки Ретро-ФМ. Это же все можно в эффекте Манделлы выиграть, который будет у нас буквально через вот прям парочку минут.
0: Звоните 23 24 88 3. Не забывайте про код Москвы 495.

0: Эффект Манделы на Ретро-ФМ.
1: Итак, возвращаем одну из наших интереснейших игр, в которой мы сталкиваемся с тем самым эффектом Манделы, где воспоминания о тех или иных событиях у людей могут быть не так однозначны. На связи Вадим из Уссурийска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вадим, скажите, как вот вы относитесь к своей памяти? Вы считаете, что она прям на соточку? Или да, как пойдет вообще?
2: Ну, наверное, больше как пойдет.
3: Это хорошо, вы знаете, не надо там уж на себя взваливать сразу же, потом ложные какие-то вот представления будут, а так просто доверимся интуиции.
1: Вадим, а вы читать любите?
2: Немного люблю.
1: Ильфа и Петров, 12 стульев, читали?
2: Нет, смотрел.
1: Понятно, хорошо. Но вот я не знаю, поможет ли вам именно то, что вы смотрели, а не читали. Потому что сегодня мы вспоминаем это знаменитое произведение, да, по которому было снято много уже фильмов. Ну и крылатое выражение, которое пришло оттуда в нашу культуру. Вот сейчас хочется спросить, как звучит знаменитое выражение в оригинале «12 стульев» Ильфа и Петрова. Первый вариант. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Второй вариант. Дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих. Второй вариант. Точнее, третий. Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих. Можно выбрать первый, второй или третий.
2: Так. Ну, мне как-то вот сразу первый.
1: Первый, думаете, был в произведении и в фильме. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, да? Mm-hmm. Вот второй – дело помощи утопающим. Второй – дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих. Ну, время выбрать.
2: Ну, наверное, второй. Давайте думаете? Второй.
1: Интуитивно, видимо, да?
2: Да. Как-то первый совсем прям как будто бы...
1: Ну, давайте.
2: Очевидно.
1: Примем первый. Второй примем, потому что первый, ну, конечно, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, фраза, которую мы приписываем Остапу Бендеру, но на самом деле он такого никогда не говорил. А вот ответ Б, дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих. Именно такой плакат висел при входе в клуб «Картонажник», намек на цитату Карла Маркса вот про освобождение рабочих. Поэтому ответ Б правильный, поэтому,
3: это
1: Вадим.
3: Очень удивительно, круто. Потому что, ну, все, сколько раз я говорил эту фразу. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
1: Да, такая фраза, которую мы используем в обиходе. Но в оригинале все было иначе. Хотя мне вот кажется, что первая версия, да, она как-то легче на слух ложится, чем оригинальная про дело помощи.
3: Ну что же, это победа получается. Главный приз на стол, фирменная футболка «Ретро-ФМ» уже просто вау, мчит к вам.
2: Супер, я очень рад. Я первый раз попробовал позвонить и дозвонился сразу.
1: И молодец. Сразу победа. Вот он, победитель по жизни из Уссурийска по имени Вадим. Оставайтесь с нами и послушайте Биджиз.
0: Эффект.

0: 8.47, да, даже трагедии звучат у нас вот так, танцевальные, как-то жизнеутверждающие, как, например, только что от Биджиз. Хит на все времена.
1: Ой, Биджиз вообще, они очень клевые. Вот я бы с удовольствием, кстати, посмотрела про них какой-нибудь подкастик. Сегодня мы говорим с вами о подкастах, ребятушки, в день рождения подкастом. Мы спрашиваем у вас такую тему. Вот по каким темам вы обычно надо еще про язык и голос послушать тоже. По каким темам вы предпочитаете слушать подкасты? Может быть, у вас даже есть идея, которую вы, например, хотели бы реализовать. То есть завести свой подкаст и о чем-нибудь рассказывать на постоянной основе. Пишите нам, пожалуйста, об этом в наши соцсети, а мы уже очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
17: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
18: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
19: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Интернет-поток «Вечеринка ретро-ФМ».

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня день подкастов, и мы выясним, а по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты, может быть, вообще как узнаете новую информацию откуда, и сами бы вы могли о чем рассказывать людям на постоянной основе, то есть создать собственный подкаст. Вот так фантазируем и, может быть, вдохновляем себя на какие-то творческие подвиги.
2: Наталья, например, говорит, что слушает подкаст «История России». Очень интересная тема. Вот я согласна, я тоже хочу.
1: Вот руки не доходят, если честно. Да, я тоже нашел.
2: Да?
1: Тоже отложил,
2: я себе даже записала. Ты знаешь,
1: там
2: что
1: целый
2: типа.
1: Курс.
2: Да, это так интересно. Верните меня, пожалуйста, в школу. Можно я вот сейчас вот 11-летку мою прослушаю? Ну, за сколько, интересно? Ну, за месяц, я думаю, можно, если чисто вот техническая информация.
1: Да, конечно, если она плотно будет собрана в какой-то материал качественный, то я думаю, что возможно.
2: Так, далее, значит, Юрий говорит, что слушает подкаст, называется «Неземной подкаст» по астрономии. Вот. Далее, человек разумный по антропологии. Вот, и говорит, что он настоятельно рекомендует. Интересно, познавательно и остроумно. Тоже очень интересно, как и по астрономии, и по антропологии. Вот как будто бы.
1: Прям как фиксики. Да.
2: Фиксики?
1: Но только для взрослых.
2: Зато представляешь, как ты вот слушаешь, и у тебя все, нет вот этого потока новостей негативных. Ты уходишь в такие тонкие темы, и наверняка там столько всего неизученного. Мне кажется, вообще супер кайф.
1: Да, давайте вернемся обязательно к этой теме. Ждем ваших сообщений свежих. В Максе пишите, в соцсетях пишите, мы все найдем и обязательно обсудим. Ну а сейчас послушаем Мурата Насырова и Алену Апину.

0: На столичных 9. Хиты здесь, ну и мы здесь тоже. Первая смена. Саша и Рита, продолжаем движение. Ретро, ретро. Нам присоединяется Вадим Ривман, у него новости.
1: Обо всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, более 300 горняков эвакуировали из шахты Распадская в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. На поверхность вывели 305 сотрудников. Возгорание потушили сами работники шахты. Сейчас специалисты проводят мониторинг газовой обстановки на месте. Повлиял ли инцидент на угледобычу, неизвестно. По данным спасателей, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются. Новый ГОСТ на противогололед материалы начнет действовать в России с завтрашнего дня, об этом сообщает Росстандарт. Документ устанавливает требования к составам, которые используют для борьбы с наледью на дорогах. Материалы разделят на твердые, жидкие и комбинированные. Они должны быть негорючими, пожары и взрывобезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. Отдельные требования могут вводиться для дорог, которые проходят через особо охраняемые природные территории. Власти Забайкалья сообщили о введении режима повышенной готовности из-за выходов животных к населенным пунктам. Главам округов поручено, в частности, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, провести в школах инструктажи, определить безопасные маршруты для детей. Напомню, в этом сезоне медведи стали намного чаще выходить к людям. В Сибири и на Дальнем Востоке произошли и смертельные случаи. Аферисты начали использовать телеграм-ботов для кражи денег и блокировки аккаунтов пользователей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Мошенники под разными предлогами убеждают человека нажать кнопку «Старт» в боте, а затем требуют деньги и угрожают блокировкой аккаунта. В МВД рекомендуют не выполнять требования незнакомцев и не принимать поспешных решений в подобных ситуациях. Ну и последнее. В Латвии полицейским пришлось вмешаться в конфликт между барсуком и ежом. Животные устроили потасовку прямо на лестничной площадке многоквартирного дома. Инцидент произошел ночью. Местные жители услышали шум, вызвали правоохранительные органы. После этого на место прибыл дежурный наряд. Однако разнимать животных стражам порядка не пришлось. Заметив полицейских, барсук убежал, а вскоре скрылся и еж. В итоге оба участника конфликта самостоятельно покинули здание, вернулись на улицу. Полиция не стала выяснять, из-за чего именно животные устроили разборку на лестничной клетке. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю вам удачного дня.

0: проснувшихся 30 сентября, друзья, уже три дня, как идет наша игра «Что, где, когда» вернулась. Да, осенние игры предстоят нам, предстоит найти лучшего знатока сезона.
1: И, Саша, что-то все эти два дня происходит. Ребята, даю вам наводку. В первый раз он отгадал, и наш капитан, значит, принял его подсказку, получил деньги. Вчера он тоже отгадал, но я тоже отгадала, но не успела. Капитан не принял подсказку и не получил деньги. Что же будет сегодня?
0: То принимать полезно для здоровья. Ты к чему ты ведешь? Объясни, Маргарита.
1: Молодец, хорошо усваиваешь мою логику. Давно знаком просто.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на среду, на 30 сентября. День пройдет в замедленном и неспешном ритме. Решения сегодня будут даваться тяжело, и это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
2: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
1: Тельцы, не форсируйте события, не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранить постоянство.
2: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
1: Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день.
2: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов.
1: Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
2: Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
1: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами, на поверхность будут выходить значимые противоречия.
2: Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, ну а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
1: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться.
2: Далее домашние дела пройдут гладко. Если не спешить, это хороший день для тихих семейных занятий.
1: Рыбы, в общении сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
2: А у нас сейчас никакого сопротивления, у нас только новости спорта. Ух, мы их всегда ждем.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Ну, давайте начнем с главной новости, она футбольная. Сборная России обыграла вчера Иран 2-0 в товарищеском матче. Александр Головин открыл счет на 21-й минуте с передачи Алексея Батракова. Ну, а на 36-й Головин сделал дубль там со штрафного, красоту положил. Игра проходила в Казани на Акбарс-арене. В свою очередь, Испания разгромила Хорватию во втором туре Лиги наций 4-1, и Ямаль сделал дубль. Сборная Испании обновила мировой рекорд по длине серии игр без поражений. Теперь уже до 40 матчей. Беларусь провела гостевой матч с Финляндией, там 0-0. Англия победила Чехию 2-0, Казахстан проиграл Словакии. Далее, что там у нас в хоккее? В НБ-чемпионате КХЛ ЦСКА сыграл 6-5 со СКА. Действительно, битва армейская получилась. Одержав шестую победу подряд. Ну, а Амур победил Нефтехимик со счетом 1-0. В НХЛ стартовал регулярный чемпионат. Каролина уступила Флориде 0-1. Торонто дома проиграл Монреалю 2-3. Еще Данил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира ATP в Гуанчжоу и взял 24-й титул в карьере. А да, вошел в тройку лидеров по количеству завоеванных титулов в этом сезоне. Победа стала для него третьей. Больше титулов в этом году завоевали лишь итальянец Яник Синер, у того вообще 6, и американский теннисист Бен Шелтон, у того 4. Ну и в завершении, Криштиану Роналду недоволен, что тренер Жезуш не выпустил его на обещанные полчаса с Норвегией. Да, сегодня пройдет экстренная встреча игрока и тренера с главой Португальской Федерации. Будут разбираться. 41-летний капитан остался недоволен, что его не выпустили, хотя обещали. Сразу после финального свистка, напомню, капитан ушел в раздевалку, не поблагодарил болельщиков. Ну, а вчера даже не тренировался с командой. Вместо этого просто позанимался в тренажерном зале в отеле. Будем следить за ситуацией. Говорят, атмосфера напряженная, но все еще может наладиться. И сейчас послушаем музыку. Абба у нас вырывается с хитом «Summer Night City».
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Доброе утро всем, кто с первой смены. Саша, Рита на местах. Сегодня мы подробно говорим про подкаст, потому что такой праздник, Международный день подкастов. И если что, это заранее записанная аудио- или видеопрограмма на определенную тему, которую можно слушать или смотреть в интернете в любое удобное время.
1: Да, ну то есть, по сути, это как программа, можно сказать.
0: Книга, которую ты носишь с собой, только это интернет и слушать или смотреть.
1: Да, мы решили с вами поделиться. Ведь уже некоторые люди написали, что вели бы про что-то подкасты. Как создать успешный подкаст? Мы же еще те, знаете ли, бизнесмены. Сейчас дадим вам советов. Итак, ну что же.
0: Это советы, да, от настоящих профессионалов, продюсеров, которые создают крутые подкасты.
1: Да, так, давай. Ну, давай я начну. Правило первых 2 минут. Значит, что должно быть? Ребят, свежая статистика. Удержание аудитории показывает, что вот слушатель вообще принимает решение, остаться с вами или нет, за первые 120-240 секунд. На самом деле понятно, что в интернете такое количество информации, что как бы, ну, чтобы остановить человека, он сразу чувствует, мое, не мое. Это может, кстати, я не знаю, тембр голоса.
0: Внешний
1: как человек
0: вид,
1: выглядит, да, очень много всего. Поэтому вот первые 120-240 секунд это очень-очень важно.
0: Да, еще...
1: И никакого занудства там.
0: Да, еще есть жесткая регулярность. Вот средний подкаст умирает и забрасывается авторами, забывается после 21-го выпуска. Успеха добиваются только те, кто держит постоянный ритм.
1: Ой-ой-ой.
0: Выходить, например, строго раз в неделю, в один и тот же день. Да, это, кстати, и лучший способ приучить аудиторию к контенту.
1: Да, ну и идеальный тайминг, я думаю, вы по себе это знаете, это минут 20-40, это такой золотой стандарт, потому что столько времени в среднем занимает у людей дорога на работу, пробежка, уборка дома, потому что все-таки подкасты, они созданы для того, чтобы, ну, как-то, я не знаю, развивать человека в момент, когда он чем-то занимается, нести какую-то интересную, полезную информацию, но это не главное, как бы, занятие, оно должно, знаете, такой фончиком идти. Вот, поэтому, если соберетесь делать подкаст, мы вам дали немножечко важной информации себе, если честно, ее тоже запишем, особенно про регулярность.
0: Да, желаем вам удачи в ваших творческих свершениях.

0: на Retro FM и готов получить актуальную информацию. Рассказывает Вадим Ривман.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, сегодня Госдума нового 9-го созыва проведет свое первое пленарное заседание. На него приглашены президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Впервые Нижняя Палата Парламента собирается в такой короткий срок, всего спустя 10 дней после выборов. По итогам голосования «Единая Россия», напомню, сохранила конституционное большинство, получив 349 мандатов из 450. Один из наиболее важных пунктов повестки сегодня — избрание председателя и его заместителей. От «Единой России» на должность спикера предложили Вячеслава Володина. Его кандидатуру поддержал президент и представители всех парламентских партий. ЦБ накажет банки повышенными взносами за навязывание услуг и обман клиентов. С завтрашнего дня в России вступают в силу новые правила, согласно которым банки будут обязаны платить повышенные взносы в фонд обязательного страхования вкладов при выявлении грубых нарушений в работе с клиентами. Под санкции регулятора попадут кредитные организации, которые навязывают дополнительные услуги, не полностью раскрывают риски банковских продуктов или продают сложные инвестиционные инструменты неподготовленным гражданам. Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана и ожидаемых заморозков в столице области. Видимость местами может сократиться до 200-700 метров. В отдельных районах Подмосковья температура воздуха опустится до минус 2. В Дагестане из-за ухудшения погоды без электричества остались 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Завершить работы предварительно рассчитывают сегодня к 2 часам дня. В регионе при этом действует экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни и грозы, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: Утро FM с 7 до 11.
1: И именно в это время с 7 до 11, но если говорить конкретнее в 9.45, можно выиграть деньги на Ретро-ФМ в первой смене.
2: Ребята, мы, конечно же, говорим про нашу игру «Что, где, когда». Она вернулась, мы все очень рады, и мы ищем среди вас капитана. 23-24, 883, код Москвы, 495. Звони, капитан, будь отважным, честным, ну и человеком, который хочет докопаться до истины.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. Сегодня биться за деньги будет Татьяна из Плавска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна.
1: Добро пожаловать в игру. Сегодня вы, да и вся наша команда, претендует на денежный приз 6 тысяч рублей. Конечно, если нам удастся найти ответ на вопрос.
2: Хорошо.
3: Ну все,
2: попробуем, постараемся.
3: Да. Игра у нас честная, мы все вместе...
1: Пытаемся найти ответ. Но вы, как капитан, определяетесь, что будет финальной версией от нашей команды.
3: И главное, чтобы какая-то версия все-таки звучала
1: в эфире. Вдруг
3: потому
1: попадем.
3: Что, если она возьмется из ниоткуда, будут вопросики.
1: Да, за минуту нужно все-таки ее предложить. Да, игра должна быть честной, никакого интернета и подсказок со стороны. Только мы втроем. Готовы?
2: Да, готова.
1: Ну, поехали.
4: Внимание, вопрос. Ответьте, что вы будете делать в первую очередь, что во вторую, а что в третью очередь при возникновении пожара в помещении?
3: Ух.
1: Прям экзамен как-то сдаем.
3: Ага.
1: Ну, давайте пофантазируем.
3: Может, что-нибудь типа там оцените риски?
2: Да,
1: первую, вторую,
2: третью.
1: При
2: пожаре.
3: Да.
1: В помещении.
2: В помещении.
3: Открыть окно.
1: Ну, как раз таки нет, наоборот.
2: Нет.
1: Нет, иначе сквозняк,
2: нет.
1: Да, и
3: огонь
1: первое разойдется.
3: Подумать, типа, нет?
1: Ну, слушайте, первый раз, в первую очередь о жизни подумать надо, покинуть помещение, типа, самому и другим. Вторую, может быть, вы сообщите в пожарную, что произошло. Третье, если есть средства какие-то, ну, попытаться потом уже после этого потушить, пока профессионалы едут, если есть такая возможность. Либо в первую, вторую и третью очередь вызвать пожарных, и все, и не думать.
2: Нет, в первую очередь, я думаю, все-таки, наверное, нужно позвонить в пожарную службу и сообщить о том, да,
3: хорошо,
2: что произошло возгорание.
1: Да, вопрос, насколько опасно это для вас. Просто потому что если ты горишь, то как бы там в пожарную звонить, да,
3: иди спасайся. Да, но дальше что, второе, третье?
2: Нет, ну потому что, да, возгорание как бы нужно ликвидировать как можно быстрее, потому что помещение, возможно, кроме меня, еще люди, которые о пожаре не знают. Вот, попытаться выбраться из помещения.
1: Да. Татьяна, ну давайте, я вопрос повторяю, сформулируйте. Время уже вышло. Что вы будете делать в первую, во вторую и в третью очередь при возникновении пожара в помещении? Поехали прям. В первую очередь...
2: Очередь нужно вызвать пожарную службу.
1: Есть.
2: Я считаю.
1: Во вторую.
2: Да. Во вторую очередь, ну, если я нахожусь не одна, допустим, в помещении, я знаю, что еще есть люди, то нужно их как-то...
1: Помочь эвакуировать.
2: Эвакуировать, да, мобилизовать.
1: Отлично. Третье.
2: Вот. А третье, ну, наверное, в зависимости от насколько сильное возгорание, да, там, или локальное, уже оценить ситуацию и дальше смотреть, пытаться ли своими силами тушить, или пытаться эвакуироваться как можно быстрее.
1: Не, эвакуация была второе. Третье, получается, тогда попытаться его потушить собственными силами, да?
2: Ну,

0: Четкость нужна.
1: Обстановку, наверное.
0: Оценить обстановку. Принимается. Да. Все, давайте правильный ответ.
2: Внимание. Правильный ответ. Первое. Сообщить по телефону 01, что горит, где горит, кто сообщил и номер телефона. Второе. Эвакуировать из опасной зоны людей. И третье. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
0: Ну, я думаю, что можем засчитать.
3: Мне кажется, да.
0: Хорошее,
3: хорошее
0: размышление. Сообщить, эвакуация потом и при возможности, да, потушить. Поэтому, Татьяна, мы вас поздравляем. Вы получаете 6000 рублей.
1: О, да! Спасибо.
3: Главное, не открывайте окно, как я
0: предложила. Да, я один раз уже тушу. А если тушить, то только керосином, да? Да, Татьяна, ну, будем надеяться, что такие вопросы, да, будут возникать в нашей голове только в рамках игры «Что, где, когда». Вы сегодня чемпион, выиграли 6000 рублей, а мы продолжаем первую смену. Друзья, вы тоже дозванивайтесь и становитесь победителем. В конце осенних игр мы обязательно выберем лучшего знатока сезона.
2: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: продолжает бодрить нас в финальный день сентября. Да, сегодня 30 число. У нас сегодня международный день подкастов. Вот этих аудио- и видеозаписей полезных, которые можно слушать в дороге, дом, да везде, и узнавать что-то интересное и новое.
1: Ребятушки, мы сегодня вот по какой теме с вами разговариваем. Вот по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты, узнавать вообще глобально новую информацию, может быть, не только из подкастов. И о чем вы бы могли рассказать людям на постоянной основе, если бы решили делать самостоятельный подкаст? Пишите нам в соцсети, мы очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах.

0: данных и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
10: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» — мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня 30 сентября, день подкастов, аудио-видеозаписи, которые мы часто слушаем для того, чтобы узнать что-то новое, интересное или просто развлечь себя. И мы интересуемся, а какие подкасты вы слушаете? И, может быть, какой бы вы могли организовать, что могли бы нести людям через аудио или видео? Делитесь этим в наших соцсетях.
2: Так, вот, например, смысл слушать подкасты большой, пишут нам. Если информация ценная и полезная, конкретно для слушателя, но если слушать все подряд, можно не дождаться пользы, а все вообще потерять. Вот. Ну и там дальше разные идут примеры, но на самом деле это классная, здравая мысль. Вот я прям на днях занималась тем, что как раз отписывалась от всех, что уже стало мне неактуальным, и я считаю, это, знаете, хорошая такая история и для того, чтобы отписаться от ненужного, и для того, чтобы вспомнить то, что нужно. Вот. Вот такую тоже чистку, мне кажется, полезно делать.
1: Но это как генеральная уборка дома, только это генеральная уборка в голове, в своей жизни. Же. Тоже полезно бывает, конечно.
2: Игорек нам пишет: доброе утро, РТФМ, а я люблю смотреть ролики про космос, черные дыры, нейтронные звезды, рождение звезды, все процессы мироздания. Ой, мне кажется, это очень интересно. Как... Из Залипалова великолепно.
1: Доброе утро, я бы рассказал о том, как красивы закаты на море, как трудно переворачиваться упавшим пингвинам, и о любви, потому что она правит миром.
2: Вот так, ребят, не стесняйтесь, пишите, о чем вы бы рассказали. Давайте хотя бы просто пофантазируем сегодня. Вот если бы можно было прямо сегодня создать свой подкаст, а мы с удовольствием все это прочитаем.

0: Точное московское время 10:00. С вами первая смена. И нам с вами хорошо. В начале часа, как всегда, узнаем последние новости от Вадима Ривна. Послушаем.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, во Владивостоке введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Сильный ливень затопил несколько районов города. На отдельных участках вода доходила практически до крыш автомобилей. Подтоплены дороги и дворы, местами нарушено движение транспорта. В городе фиксировались перебои с электроснабжением. Последствия непогоды продолжают устранять энергетики и коммунальные службы. С завтрашнего дня российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара и сверять сведения с государственными реестрами. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Уже опубликованные карточки товаров маркетплейсы должны проверить в течение полугода. Памятная дата. 85 лет назад началась битва за Москву. Сражение, в ходе которого Красная Армия остановила немецкое наступление. Сорвала планы немцев и перешла в контратаку, которая завершилась фактически уже в Берлине. Гитлер хотел стереть советскую столицу с лица земли, бросил к ней лучшие силы, 1700 танков и почти 1400 самолетов. К памятной дате Центральный архив Минобороны опубликовал документы об обороне Москвы. Возрастные границы молодежи в нашей стране могут пересмотреть. Сейчас к молодежи по закону относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Об этом напомнил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше – 39 лет. При этом эти границы в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Ну и последнее. Синий трактор сорвал посадку 3 самолетов в аэропорту Новосибирска. Сельхозтехника поехала не по полям, а прямо по взлетно-посадочной полосе аэропорта Толмачева. Водитель, который занимался посевом травы неподалеку, что-то перепутал и оказался в зоне посадки без каких-либо разрешений. 3 самолета были вынуждены уйти на второй круг. В остальном обошлось без последствий, разве что улучшилось настроение у всех, кто видел и снимал на камеры этот заезд. Правда, надзорные органы все-таки проведут проверку. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки. Евро 96.06. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: утром.
1: По полям, по полям. Синий трактор едет к нам.
2: А, это как ты наткнулась.
1: То, что
2: Вадик
1: прочитал, да, вот этот вот, про синий трактор, который не очень аккуратно ездил. Ну что ж, хоть где-то эта песня мне пригодилась, ребятушки. Вот, я ее тоже, может быть, в подкасте в каком-то услышала. Если вдруг вы не слышали, сегодня день подкастов, и мы вас спрашиваем, вот по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты, и, может быть, есть что-то, вот что вы бы хотели рассказывать людям, ну, если пофантазировать. Про эту тему обязательно пишите нам сообщение, мы все прочитаем.
2: Да, ну и, конечно, разыграем беспроводные наушники. Нейрохит уже совсем скоро. Игра, которую любят все, а мы особенно.

0: Канаду.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ.
2: 30 сентября, среда. День пройдет в замедленном и неспешном ритме. Решения сегодня будут даваться тяжело, это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
3: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
2: Тельцы, не форсируйте события, не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранять постоянство.
3: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
2: Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день.
3: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписание документов.
2: Девы, сегодня возможные споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
3: Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
2: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами, на поверхность будут выходить значимые противоречия.
3: Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, ну а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
2: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться.
3: Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешите. Это хороший день для таких тихих семейных занятий.
2: Рыбы, в общении сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
3: Ребята, у нас никакого сопротивления. Мы скорее настаиваем, чтобы вы просыпались в классном настроении.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Команда «Первая смена» с вами, Саша и Рита, и мы сегодня с вашей помощью пытаемся разобраться в такой теме, как подкасты. Сегодня международный день подкастов, аудио-видеозаписи, которые несут нам какую-то полезную информацию и, как говорят психологи, спасают от одиночества. Да, вообще, исследование показало, что это дает мощный терапевтический эффект прослушивания именно подкастов. Мозг человека воспринимает голоса в наушниках как реальное присутствие живых собеседников.
1: Ага.
0: Да, и доказало исследование, что подкасты эффективно снижают уровень одиночество у людей, которые работают удаленно и, ну, или проводят много времени в дороге.
1: То есть, а мы можем же тоже, ну, думать, что мы подкастеры, поэтому мы тоже в чьей-то голове.
0: Да, в какой-то
1: голове,
0: степени такие... побеждаем

0: значит это?
1: Анатолий, просыпайся, у тебя все будет хорошо.
0: Ну хорошо, Тамара, не грустите.
1: Да,
0: Бобик. Среда будет суперской.
1: И ты тоже не грусти. Объясню, есть подкасты для домашних питомцев. Ну это же просто. Да-да, я сказал питомцев, чтобы понять.
0: Вы знаете, у меня есть домашний питомец. Он меня как вот так вокруг обвил.
1: Это чтобы никто
0: не спал, любовь.
1: Знаешь, чтобы человек спит с губ. Проснулся. Питомцы. Короче, в общем, на стриминговых платформах существует официальный, невероятно популярный аудиошоу, созданный специально для кошечек и собачек, вот, у которых хозяева отсутствуют. Ну, там, дома их одних оставляют. Вот, это многочасовые выпуски. На фоне мягкой музыки, спокойный человеческий голос, ласково читает сказки. Мой маленький бережочек. Вот так вот. Вот, пересказывает какие-то истории. А помнишь, как мы с тобой во дворе ямку копали? И ветеринары подтверждают, такие аудиозаписи от отлично успокаивает питомцев и питомцев и снимает у них стресс от разлуки.
0: Слушай, ну это в целом такое
1: мягкое. Я нашла себе занятие для души вообще.
0: А некоторые же, ну, сторожевые собаки, они, может быть, привыкли к тому, что хозяин, ну, не знаю, командный голос, он говорит, Гоша, сиди! Может быть, ему нужна такая запись, чтобы там кто-то покомандовал так две минуты жестко, и он такой, а, вот прям как мой.
1: Ну,
0: и стало приятно на душе собаки.
1: Это мы сейчас подобрались еще к тому, что существуют собачьи психологи,
0: да,
1: чтобы понять, какая именно история нужна для вашего питомца.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро FM.
1: 10:19 на часах. Здравствуйте.
2: Ну-ка так вот остановитесь, а? Улыбнитесь, мы вас сфотографируем. А нет, это больше не нужно. Улыбаться на фото больше не модно. Вот так решили зумеры.
1: Какой-то тренд появился?
2: Да, эпоха вот эта сыр. Улыбнитесь. Все, закончилось. Теперь важно, знаешь, ну что-то такое. Смотреть удаленно, спокойно, мимо камеры. Ощущение, что как будто в целом вам это особо и не нужно. Ну просто случайно сфотографировались. Вот это сейчас тренд. Поэтому, если вдруг вы только научились, наконец-таки, вот это вот... Забывайте, не надо больше такого нам.

0: А так мы нормальные.
1: Да-да-да. Crazy Frog раскачивает эту среду вместе с нами. Это первая смена Retro FM, и мы подходим к новостям. Ну, давайте узнаем, что там. Расскажет об этом Вадим Ривман. Слушаем.
2: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, с завтрашнего дня в России вступает в силу сразу несколько изменений. В частности, меняются тарифы на коммунальные услуги. Итоговое увеличение.

увеличение платежей будет зависеть от региона. С 1 октября меняются правила программы семейной ипотеки. Условия кредитования теперь будут зависеть от количества детей в семье и от региона проживания. Меняются правила выдачи микрозаймов с высокой полной стоимостью кредита. Микрофинансовые организации не смогут выдавать человеку третий одновременно действующий заем с полной стоимостью кредита более 200% годовых, если у него уже есть два таких непогашенных обязательства. При расчете учитываются соответствующие займы как в микрофинансовых организациях, так и в банках. Изменение должно ограничить ситуацию, когда новый заем используется для погашения старого. В Крыму спасли туристов, пропавших в пещерах в Симферопольском районе. Группа шла по экстрим-маршруту и не смогла самостоятельно выбраться из-за резкого подъема уровня подземных вод. Трое мужчин и женщина оказались заблокированы. Полная темнота, нет связи. Сотрудники МЧС не знали, где находятся люди. На помощь отправилась группа из 40 специалистов. Туристов нашли спустя 12 часов. Вывели на поверхность. Все чувствуют себя нормально. Мощная волна протестов накрыла Францию. Более 300 тысяч манифестантов по всей стране, от работников госсектора до старшеклассников. Не хватает учителей, классы переполнены, в школах устроили погромы, а еще жгли мусорные баки, устраивали стычки с полицейскими, бросали в силовиков бутылки с соляной кислотой. 440 человек задержаны. Только в столичном регионе ущерб составил больше миллиона евро. На улицы десятков городов вышли бюджетники. В Париже, например, около 70 тысяч протестующих. В их числе пожарные и полицейские. Они требуют увеличить зарплаты и расширить штат. В США появится единый онлайн-портал госуслуг. Указ о создании цифровой платформы подписал президент. Предполагается, что пользователи смогут решать бытовые вопросы без перехода между ресурсами федеральных ведомств. В России, напомню, такая система действует уже больше 15 лет. Американский аналог полноценно заработает только в 2027-м. Пока не разработан порядок запуска и защиты персональных данных. Еще назову официальные курсы валют на сегодня. Курс доллара 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Так, ну давайте подведем итоги. Родная речь сегодня была?
1: Да.
0: Эффект Манделы был?
1: Да.
0: Что, где, когда состоялось?
1: Да.
0: Нейрохит? Ну, тогда запускаем.
1: Запускаем нейрохит машину. Ребятушки, звонить. Сейчас будем играть, будем бороться с нашей нейросеткой. Она, как всегда, взяла классную, такую суперизвестную песню. Переделала полностью ее звучание, но слова оставила прежними. А вот а кто выиграет и поймет, о чем речь, пожалуйста, беспроводные наушники. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: сбиться с искусственным интеллектом сегодня будет Елена из Москвы. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Ну что, тумаков навеши. Лещей раздадим.
2: Втащим этому искусственному интеллекту.
0: На место поставим. Если что, мы вас поддержим, там, понимаете? Вы не одна. Знаете, вы команда. Да, мы, если что, там, с левого и с правого плеча, как бы рядышком товарищи стоим такие. Хорошо?
1: Я постараюсь.
0: Ну, давайте. В общем, искусственный интеллект изменил только музыкальную составляющую, а слова оставил прежними. Песня очень популярная, две подсказки и беспроводные наушники. 3, 2, 1, слушаем!

0: Ну а что, тоже неплохо. Елена, есть мысли?
1: Пока ничего на ум не приходит.
0: Не приходит совершенно. Ну ладно, давайте так.
2: Это нормально.
0: Припевчик дадим еще, так сказать, второй шанс.

0: Так. Елена, мы вас слушаем. Либо группу назвать надо, либо спеть.
1: Вот крутится в голове, но не могу вспомнить.
0: Ну, хотя бы мелодию, помните?
1: Нажми оригинал? На кнопку, получишь... сейчас, как же...
0: Ну-ну-ну.
2: Ну?
0: Мы в вас...
1: Ну? Нажми на кнопку, получишь результат, пусть...
0: Но здесь не про текст, здесь либо мелодию напеть нужно, либо группу
2: либо
0: назвать,
2: группу,
0: да, потому
2: да.
0: что слова-то звучали, да, это получится так, что мы их просто повторили. Помните в оригинале песню? 3 секунды на размышление.
1: Я ее помню, но я не могу, не могу сказать.
2: Ну ничего, так бывает. Давайте послушаем оригинал.
0: Группа «Технология» нажимает на кнопку уже 3 десятка лет. Поэтому, Лен, ну сегодня в честной игре, да, мы не разгадали технологию, и наушники остаются у нас, но мы вас будем ждать вновь, чтобы в следующий раз спеть обязательно вместе.
2: Договорились?
1: Да, хорошо, спасибо.
2: Все, супер,
0: классного
2: ожидаем.
0: Вам дня, а мы послушаем технологию, как это было.

0: 10.47, точная московская. Это группа «Технология» на Ретро-ФМ. Первый смен продолжается.
1: Да, ребятушки, мы сегодня говорим о подкастах, потому что сегодня день подкаста. И вот спрашиваем вас, вот какие подкасты вы бы слушали? Или, может быть, если бы у вас была такая возможность, о чем бы вы записывали?
0: Ну, кто знает, может быть, они берут и слушают подкаст «Дорогие гости».
1: Например?
0: Ретро-ФМ специально благодаря Radio Hub, который недавно был разработан.
1: А почему ты не благодаришь специально благодаря великому, умному, красивому, статному, невероятному, я не знаю, как думаешь, он мне 1000 скинет после этого, Максиму Ковалевскому. Господи, это он, что ли, подошел прям сам?
2: 200 рублей, не больше.
1: Ну, давай 250 хотя бы на салат.
2: Ладно.
1: Спасибки, видите,
0: Макс,
1: какой
0: нами?
1: Смешной.
0: Да-да-да, рады видеть воскресного коллегу нашего. Заходи почаще по будням.
2: Почему вы не спрашиваете, что я здесь вообще делаю?
0: Ну, а что ты делаешь?
1: А что ты делаешь здесь вообще?
2: Ну, а воду в кулере кто-то должен менять?
1: Смотри, какой хороший.
0: У Сани нашего звукаря отнимает, да, женское внимание. Сань, ну, если что, буду секундантом.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.

на Ретро-ФМ. А между тем, сегодня говорим про подкасты, аудио-видеозаписи, которые можно смотреть в любое время, в любом месте. И мы сейчас конкретно, например, говорим про подкасты, которые есть на Радиохабе, в специальном приложении, где можно выбрать Ретро-ФМ и дальше. Первая смена, дорогие гости, программа Ю. Вот Сергей Стоянов пишет: я люблю очень подкаст, особенно интервью с известными людьми, как в «Дорогих гостях». Ну вот, да, и первая смена тоже бывают, приходят и...

0: И есть у меня ощущение, на этой неделе тоже будет еще один известный гость.
1: Да, у нас там, думаете, почему так шумно? Потому что они подкаст там слушают все, стоят, нас не слышат, дверь не закрыли и смеются. Ну ладно, подкаст — хорошее дело. КС нам пишет: «Привет всем ретрикам FM. Хочу запустить подкаст «Хуже совета не придумаешь». Собираю самые дикие советы про питомцев из интернета. Например, чтобы кот не царапал диван, напугайте его огурцом». Ну вы поняли. Пишите свои находки, вместе посмеемся.
0: Ну да, хорошая развлекательная будет программа, что уж там. Сергей,
1: да.
0: Здравствуйте, Саша, Арита. Нравятся подкасты, связанные с прохождением компьютерных игр? Например, «Принц Персии. Пески времени». О, Сергей, помним такую игру.
1: Боже мой, здравствуйте, первая смена. Мне нравится слушать аудиосказки с папиного телефона. Я пока что маленькая. Так написано, пока что маленькая. 11 лет. Это мой максимум. Когда вырасту, буду слушать все-все-все. Если время будет.
0: Да, видите, от мала до велика, да, слушают подкасты. В принципе, да, подкасты-то прекрасны тем, как раз, что можно найти себе по интересам.
1: Да, Владимир написал, например, что предпочитает прямой эфир. Вот, такое тоже бывает. Поэтому у нас сейчас там прямой эфир, коллеги хихикают.
0: Да, не забыли, что они на радио работают, да-да-да. За что вам только деньги платят там?
1: Поделитесь своими денежками. Вот, Таня пишет: «Доброе утро, Саша, Рита. Мне нравится слушать подкасты про музыкантов и актеров. Очень интересно, с чего они начинали. Узнаешь много нового и интересного».
0: Класс. Спасибо, ребята, и вам за то, что поделились своим мнением о подкастах. Какие-то даже советы прозвучали, какие-то идеи, наметки, возможно, появились для самых творческих из нас, кто, возможно, откроет, организует свой новый подкаст в ближайшее время. Ну, а мы, первая смена, сегодня завершаем свою деятельность.

0: Московское время 11 часов среда, 30 сентября. Что, заканчивается сентябрь уже? Ничего себе. Ну вот, сентябрь заканчивается, а новости начинаются на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев нам принес последнюю информацию. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Депутаты Госдумы 9-го созыва в эти минуты проводят первое пленарное заседание. По регламенту его должен открывать старейший по возрасту депутат. В нынешней Думе это 90-летний Владимир Ресин. Однако ранее, по договоренности старейших парламентариев, было принято решение поручить вести заседание представителю фракции «Единая Россия» Юрию Петрову. На первом заседании депутатам предстоит зарегистрировать фракции, избрать председателя и его заместителей, а также сформировать комитеты и комиссии палаты. Но тем временем в Госдуме хотят давать россиянам субсидии на покупку лекарств. Законопроект разработали в партии «Справедливая Россия». Как пишет РИА Новости, депутаты предлагают компенсировать часть расходов на жизненно важные лекарства, если на них у граждан уходит более 10% дохода. При этом субсидия будет распространяться только на препараты из перечня жизненно необходимых. Отмечается, что получить бонус смогут не все. Если доход превышает 3 региональных прожиточных минимума, субсидия предоставляться не будет. Запрет на экспорт дизельного топлива для российских производителей продлили до конца октября. Ограничение также касается судового топлива, сообщает правительство. Меру объясняют необходимостью поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Одновременно в 15 регионах заключили соглашение с независимыми АЗС о стабилизации цен. Но тем временем ФАС завела 58 дел из-за нарушений на топливном рынке. Данные с начала года предоставила пресс-служба ведомства. Также там сообщили, что с января регулятор выдал 91 предупреждение нефтяным компаниям и другим участникам рынка. Только за последнюю неделю появились еще 3 дела и 3 предупреждения о нарушении закона о защите конкуренции в топливной сфере. В антимонопольной службе отметили, что большинство выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Ну а в русском языке постепенно формируется новый составной союз «то что», но пока филологи классифицируют его как ошибку. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. По его словам, популярность этого оборота особенно среди молодежи растет. Это говорит о том, что понадобился еще один подчинительный союз, аналогичный конструкциям «потому что» или «для того чтобы». Ну и о валюте на эту среду. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Так, требуется король на полную ставку со всеми льготами, видимо. Поднимите, пожалуйста, руки. Все, все вижу, кому требуется. Так, короли и королевы. Это я про вас, слушатели Ретро-ФМ. Вы же у нас такие, правильно? Вот, так что про некоторых королев, кстати говоря, сегодня отдельно. Всех Верочек, Надюшечек и Любушек с праздником поздравляю. Всего вам красивого. Ну, например, музыки лучшей. Я тут тоже побуду чуть-чуть, можно, повелителем. Повелителем песен классных. Давайте, в ближайшее время. Группа Браво, Роксет. О, а там еще такое. Но надо дождаться обязательно, я считаю. Такого точно. Таких. 11 часов и 20 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Среда, 30 сентября. Продолжается.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

нет, ну, в принципе, многие догадывались, что Жанна Агузарова, она вообще отчаянная барышня. В начале карьеры, например, в Москве Жанна выступала под именем Иванны Андерс некой. При этом использовала паспорт, в котором, о ужас, исправила данные. То есть это был поддельный паспорт. У нее даже были кое-какие проблемы с законом. Как будто бы, ну, кто-то шепнул здесь на ушко. Так, ну все, сейчас все хорошо, слава богу, все прекрасно. Особенно у нас здесь с вами, в эфире Ретро-ФМ уж тем более. И из ближайшего Savage Garden, группа Mirage и Demis Roussos, все это на подходе. Сегодня в среду, 1:35 в московское время, продолжаем.

0: Это Savage Garden на Red FM to the moon and back. До Луны и обратно. И самое классное во всем этом, во всей этой фразе, что присутствует вот это важное «обратно». Сгонять куда-нибудь? Не вопрос, это мы вообще с радостью. А потом, когда возвращаемся, понимаем, что вот она, самая удобная на свете кровать твоя, которая, диванчик, креслицы, холодильничек, телевизор, ну и все остальное тоже. Не знаю, я люблю возвращаться из отпуска или еще откуда-нибудь. Так, ну, когда Retro FM рядом, в принципе, везде удобно. И даже без принципа, на самом деле, с такой-то музыкой, друзья, до завершения часа Сиси Кэтч, Лев Лещенко. И не только в Москве же, 11 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
9: Radio Hub. 12+.

0: Москве 12 часов и 1 минута. Наша общая среда продолжается на Ретро FM. А прямо сейчас пришло время, наконец-то, время новостей. С нами Дмитрий Королев. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Ну и начну с последних сообщений из Госдумы. Буквально несколько минут назад там был избран председатель. Им вновь стал Вячеслав Володин. Это его уже третий срок. Впервые он был избран председателем Государственной Думы 5 октября 2016 года, затем в 2021. Ранее кандидатуру Володина поддержал и президент. Глава государства отметил, что, будучи председателем Думы прошлого созыва, он выстроил работу по-партнерски. Теперь парламентариям предстоит утвердить председателей всех 34 комитетов и 4 постоянных комиссий. Владимир Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем Учителя, который традиционно отмечается 5 октября. Обращение президента было зачитано на Всероссийском форуме классных руководителей. Ранее президент подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Будут созданы разные меры социальной поддержки. Тем временем Минпросвещение совместно с педагогическим сообществом разработает положение о статусе учителя и вынесет документ на общественное обсуждение. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что документ, закрепляющий профессиональный статус, будет принят впервые в отечественной практике. Отопительный сезон в Москве начнется уже завтра, 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. При этом подача тепла будет проходить поэтапно и займет несколько дней. В первую очередь отопление начнут включать в социальных учреждениях, школах, детских садах и больницах. Затем тепло будет подаваться в жилые дома. При этом батареи во всех жилых зданиях нагреются не одновременно. Для запуска и регулировки системы требуется время. Полузащитник бразильского футбольного клуба Густаво Скарпа неожиданно превратил повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» в настоящий хит продаж. Помимо игры в мяч, спортсмен делает литературный видеообзор. Сюжет затронул бразильца и спровоцировал настоящий всплеск активности. Запросы в поисковых системах подскочили на 300%. А издание вышло на первую строчку в рейтинге продаж на местной платформе. И в завершении выпуска несколько слов о валюте. На эту среду американский доллар сегодня держится на отметке 84 рубля 43 копейки. За единую европейскую банки просят 96 рублей и 6 копеек. В Москве 12 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро FM с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями.

как? Как он это делает? Голос, который завораживает. Мне кажется, многие девчонки, даже если они не Натали, все равно все душещипательные посылы эти воспринимают очень и очень близко к сердцу. Каждый раз, как в первый раз, Хулио Иглесиас... Не могу его перебивать даже. В общем, Хулио Иглесиас из тех, кто точно хорошо освоил навыки достучаться до слушательниц, 60 альбомов выпустил за карьеру. Нет, не считая всевозможных сборников. Более 300 миллионов пластинок было продано по всему миру. Дальше с нами те, кто тоже смог, у кого получилось, успешный, знаменитый дуэт Maywood, певица Сандра и не только. Вот такие перспективы. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это «Ретро-ФМ».

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: Заказать каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, но...
2: Как вы говорили, у нас гальяна.
1: Во, нельзя переделывать.
2: Хорошо, если
1: но
2: так
1: сегодня...
2: удобнее. Помните про темный шоколад?
1: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
3: Сладкий чай.
1: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
0: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Погода на Ретро-ФМ.
2: Так, что там? Сейчас в Москве плюс 16 градусов. Сегодня вообще без осадков, солнечно и красиво. Ближайшей ночью тоже осадков не ждем. Температура плюс 5, плюс 7. Завтра днем облачно с прояснениями. Без осадков, утром местами туман. В четверг будет уже прохладнее, чем сегодня. До плюс 14 только. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление еще подрастет и сохранится выше нормы. 763 миллиметра ртутного столба.
5: Реклама. Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар.

Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2021 года.

0: 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Почему бы и да? Взять паузу в обычный будний день и подняться на высоту Останкинской башни, где ресторан «Седьмое небо» ждет вас. Сет из блюд авторской кухни, панорамный вид на Москву и посещение смотровой уже включены в билет. А ваша машина подождет вас бесплатно. Подробности на tvtower.ru. 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки RetroFM.
3: 15+. Телефон рекламной службы RetroFM. 620-46-64.

0: Пасадена или Пасадина от дуэта Maywood. Кстати, глянул, какая сейчас погода в Пасадене. Сегодня будет в среду 28 градусов в пересчете на Цельсия и солнышко. Но пока примерно так же, как у нас, чуть теплее, 18 градусов, а потому что там ночь, там, ну, практически 3 часа ночи. Так что ладно. Плюс-минус сравнялись. Окей, ладно. Движемся дальше. Что у нас на пути? Музыка классная, естественно. Пол Янг скоро. Backstreet Boys. Комбинация. В Москве уже 12 часов и 35 минут. Это Ретро FM.
1: Пробки на дорогах.
0: А это пробки. Все правильно. 3 балла. Такая сейчас загруженность по данным Яндекс.Карт. Есть сложности на МКАД. На внутренней стороне от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта. Минут 40 можно потерять. Волоколамское шоссе тормозит от первой Северной улицы до Станционной. 1,5 часа примерно можно потерять. То есть Волоколамское превратилось в Вялоколамское. Дмитровское шоссе от Икши плохо едет до Базарова. Минут 20 оставите там. Всем отличного пути в компании Ретро FM.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: Говорят, какие-то первые заморозки были зафиксированы. Сколько-то там долей градуса ниже нуля. В Подмосковье, в том числе, в Новой Москве. Ужас, конечно. Я сейчас представил жителей Якутии, которые слушают это и улыбаются. Да, ну ничего, ничего, нормально. По идее, зима неминуема. Что с этим поделаешь? Давайте будем согреваться музыкой классной. У нас же она есть, правильно? А ну-ка, давайте глянем, что там. Баккара очень скоро. Сергей Минаев. Ну и на этом, естественно, останавливаться не будем. 12 часов и 49 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташков. Шоссе, дом 1, АГРН, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonapro.ru.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Когда боль не дает покоя,

0: соли сар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой масс-соли-сар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соли-сар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Сколько там натикало?
1: А, все, вижу, вижу. Московское время 13 часов. И еще немного важной информации от Дмитрия Королева. У него новости. Дим, пожалуйста.
2: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Маркетплейсам будет отведено 10 дней на возврат денег за товары. Норма вступит в силу с 1 октября. Сроки привели в строгое соответствие с законом о защите прав потребителей. Раньше продолжительность времени определяли сами торговые площадки. Кстати, теперь, если отказ от покупки не связан с браком, расходы на пересылку ляжут на покупателя. Минтранс концептуально поддерживает внесенный на этой неделе в Госдуму законопроект, который позволит авиакомпаниям отказывать воздушным дебоширам в перелете. У перевозчиков будет возможность обмена данными. Главная цель предлагаемых изменений – устранить правовой пробел, из-за которого любителей пьянствовать и распускать на борту руки нельзя было отлучить от воздушных перевозок. Тем временем сообщения ЧП с самолетом Fly Dubai обрастают новыми подробностями. Сегодня борт, который следовал из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате. Затем СМИ сообщили, что между пилотами, якобы гражданами России и Украины, произошла драка. Эту версию опровергло израильское телевидение. По данным журналистов, это граждане Омана и Арабских Эмират. Также, по данным СМИ, предварительно один из пилотов хотел захватить управление самолетом и разбить борт вместе с пассажирами. Сейчас власти рассматривают несколько версий, в том числе и о попытке теракта. У российских учителей появится удостоверение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Отмечается, само по себе удостоверение пока не дает каких-то автоматических льгот. Его

Главная задача – стать официальным подтверждением особого статуса педагога, чтобы в дальнейшем можно было воспользоваться разными мерами поддержки. Ну а сильнейшие параатлеты мира в эти дни собрались в Краснодаре. Там стартовал Кубок Паралимпийского комитета России по легкой атлетике. В состязаниях принимают участие больше 200 спортсменов из 11 стран. Разыграют около 100 комплектов медалей в беговых и технических дисциплинах. Эти соревнования – отборочный этап к чемпионату мира, на котором разыграют квоты на участие в Паралимпийских играх 2028 года. И о валюте на эту среду. Доллар – 84 рубля 43 копейки, евро – 96,06. Пока все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Подумаешь, зонт с дырой. И что? Что нам эта дыра сделает, скажите, пожалуйста? Просто будем держать ее где-нибудь подальше от себя, чтобы она нас не намочила, дыра эта. Вот такой план действий, как вариант. Нас таким не напугаешь. Кстати, не забываем на прогулку или по каким-нибудь другим важным делам, неважно. Кроме зонтика, брать с собой ретро-ФМ в дорогу. Мы тут очень все любим, когда вы нас с собой берете, а мы вам за это музычку классную организуем. Ну как классную? Лучшую? Владимир Кузьмин, Таркан и певица Сиси Кетч уже очень-очень скоро, следом за Игорем Корнелюком, прямо здесь, на ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Погода на ретро-ФМ.
0: Сейчас в Москве плюс 16, ночью ближайшие плюс 5, плюс 7. Завтра в четверг днем до плюс 14 и вроде бы без осадков, будем надеяться.
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 620-46-64.

0: Это проект Labouche, Be My Lover, будь моим. Пытаюсь подобрать версию для юных слушателей,
1: но не получается.
0: Какие-то они очень уж взрослые, вот эти вот ла-ла-ла-ла-ла. Дальше, кстати, тоже все всерьез и по-взрослому, между прочим, кроме шуток. Уже через 10 минут на Ретро-ФМ Филичита, где можно и нужно передавать, поздравлять, признаваться. Счастливый час стартует в 14 по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я пойду погуляю немножко. Завтра вернусь обязательно. Все, пока.
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

Первый привет в сегодняшней филичите от меня. Меня зовут Антон Веселов. Всем привет, друзья. Начинаем филичиту. Напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, короткий номер 5533. Начинайте сообщение. Это для ваших смс-ок номер. Отправляйте сообщение, начиная их со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка «Программа». Находите филичиту, заполняйте специальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе, там уже выложено сообщение, под которым можно и нужно оставлять свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, не забывайте их подписывать. Как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение.

0: Итак, друзья, переходим к вашим приветам и поздравлениям. Анна из Ярославля поздравляет замечательного человека Тимура из Екатеринбурга с днем рождения. Желает приятных событий, исполнения желаний, ярких моментов, тепла, всего самого наилучшего. Ты классный, с твоим днем, император, пишет Анна. И я так понимаю, что этого же Тимура поздравляет еще много-много разных людей. Друзья, давайте все дружно поздравим Тимура из Екатеринбурга с днем рождения. Юлика Андрашина поздравляет с днем рождения Лилию Некрасову. Желает ей всего самого-самого замечательного.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Ольга из города Чехов передает привет своим коллеженькам Маргарите, Татьяне Викторовне, Леночке и Елене Николаевне с выходом из отпуска поздравляет. Девочки, мы лучшие, пишет Ольга, у нас все получится, я в нас верю, мы справимся с любым фронтом работ. Коллектив Коптевских бань поздравляет коллегу Юлию с днем рождения. Желает, чтобы в жизни все было ровно и сбалансировано, как в идеально сведенном отчете. Пусть большие числа остаются в графе доходов, а расходы радуют скромности, а в личных счетах копится только тепло и любовь.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Александра из Комсомольска на Амуре передает огромный привет всем водителям и кондукторам автоколонны 1891 и отдельный привет Александру Сысоеву, Даниле Попову и автослесарю Михаилу. Виктор Гурков из Калуги передает огромный привет своей маме Насте в Москву. Ну а Евгения Штурбабина из Сочи поздравляет подругу Томочку Шлебанову с ее днем рождения. На протяжении стольких лет, пишет Евгения, ты остаешься удивительно прекрасным человеком. Желаю тебе счастья.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит, расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Коллектив МКУ, отдел заказчика Боковского района, поздравляет с днем рождения Людмилу Александровну. Желает ей счастья, удачи и здоровья. Елена Хирдина передает привет братьям Саше и Вите, всем родственникам в Кемеровской области, поселок Малиновка. А Татьяна из Челябинска передает привет своему мужу Олегу Самсонову, который сейчас пашет землю мотоплугом. Все получится, не переживай.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Ивашка передает привет всем работникам стоматологии Стом-центр города Витебска. Хорошего всем дня, вы лучшие! Татьяна из Тимашевска, Краснодарского края, поздравляет с днем рождения самую любимую доченьку и внученьку Женечку. У нее сегодня день рождения. Любим очень сильно, пишет Татьяна. Желаем расти здоровой, умной. Лара передает привет из деревни Полуханово лучшему мужчине на свете, своему мужу Александру. Он сейчас строит баню. Люблю тебя, мой строитель, пишет Лара.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Оле, оле, оле, это Фили Чита на Ретро FM, друзья, читаю ваши сообщения. Вы, пожалуйста, не забывайте их подписывать. Вот, собственно, подписанные и буду читать. Ольга из деревни Крутая Нижегородской области поздравляет с днем веры, надежды и любви сестру Любовь Трунину из города Москва, Надежду Емельянову из города Курган и маленькую принцессу Верочку Громову из Астрахани. Девчонки, вы лучшие! Илья из Уфы передает привет Саше Двинянинову. Простите, сложная фамилия. Всего ему хорошего и наилучшего. Ну, а Алена передает привет своим коллегам Сергею Кузнецову и Елене Кудаковой в город Арзамас.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Это грех, поют Pet Shop Boys. Ну, это не подписываться не грех, но знаете что, просто тогда не прозвучит ваш привет или поздравление. Вы подписывайтесь, друзья, это важно. Катя из Москвы передает привет Екатерине Шмаковой из Московской консерватории. Хорошего настроения в солнечный день желает. Вероника Галанова передает привет своим коллегам из «Контура». Я их люблю, пишет Вероника. Анжела передает привет своему любимому мужу Игорю. Он сейчас за рулем, слушает ретро-ФМ, легкой дороги ему и зеленых светофоров. Ну, а Диана из Домодедова передает привет мужу Константину, который сейчас на даче колет дрова для бани, слушает ретро-ФМ. Константин, так держать.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите

0: исполнителей с полной информацией о них. Авито услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
5: Тополиный пух, жара.
4: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Группа «Маленький принц» завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ в Москве 14.56. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы. Жена Светланы передает привет Сашеньке Логинову. Он с друзьями возвращается с рыбалки. Жду, скучаю, люблю. Мама и бабушка поздравляют Лизочку с 25-летием. Желает любви и счастья. Очень любим. Наталья Истомина поздравляет свою маму с днем рождения. Желает ей оставаться такой же молодой. Здоровья, энергии, идей для реализации воплощения всех задумок. Ну а Олеся Тонова из Ревякина поздравляет любимого мужа Андрея с 26-летием совместной жизни. Люблю тебя, мой самый любимый человек. А еще всех с праздником веры, надежды и любови, пишет Олеся. Друзья, завтра с 2 до 3 продолжим фильчту, продолжим читать ваши приветы и поздравления. Вы, самое главное, не забывайте подписываться, ладно?

0: А в начале часа у нас, как всегда, новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Основная задача – повышение качества жизни россиян. Долг каждого депутата – держать связь с избирателями и знать, что происходит на земле. Президент Владимир Путин сегодня выступил перед Госдумой нового созыва. Тем временем в самой Думе появились два новых комитета. Один из них – по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Он будет контролировать регулирование технологий ИИ, цифровых платформ, маркетплейсов и беспилотных систем. Дорожные камеры смогут распознавать более 50 видов нарушений. Для обработки данных будут использовать в том числе нейросети. Новую технику планируют установить в следующем году. В частности, как пишет Автоньюз, камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода. По словам экспертов, сейчас около 30% действующих комплексов технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений. Среди пилотов, подававшего сигнал бедствия рейса Fly Dubai, россиян нет. Не было российских граждан и на борту лайнера. Об этом сообщили в генконсульстве нашей страны в Дубае. Напомню, сегодня экипаж самолета Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, подавал сигнал о захвате судна. Борт экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Ну и буквально в течение последнего часа стало известно еще как минимум о двух рейсах, следующих из Дубая в Тель-Авив, которые получили команду вернуться в Арабские Эмираты. Единое школьное телевидение появится в российских школах. С таким анонсом выступил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, канал будет транслировать фильмы и ролики, которые будут интересны детям, в том числе и необходимые для обучения. Показывать их будут на переменах и после уроков. Для начала пилотный проект стартует в 15 регионах. Затем его распространят на все школы страны. Ну а туроператоры продолжают подводить ценовые итоги летнего сезона. Так самым дорогим отдыхом внутри страны стало путешествие в Сочи. 20-дневная поездка и 5-звездочный отель для группы из 4 человек обошлись в 2 миллиона 600 тысяч рублей. Но оказывается, это мелочи. 10 человек отдохнули в Турции за 30 миллионов 375 тысяч рублей. И о валюте. Доллар в эту среду 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Как говорил один мой знакомый, я не верю в гороскопы, я лев. А львы склонны к скептицизму. Группа «Зодиак» с одноименной композицией на Ретро-ФМ в 15 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группы «Форум», «Мистер Президент» и «West Girls».
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать каждого человека в теорию можно, конечно же. Вот, но...
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
4: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
0: Плюс 17 градусов сейчас в Москве. Осадков нет, светит солнышко, давление выше нормы.
6: Реклама.
7: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 620-46-64.

got no

0: Но уже в эту субботу, друзья, услышим не только знакомые голоса, но и узнаем еще много чего интересного. И все это в программе «Ю» Юрия Гурьянова. Кстати, грядущий выпуск будет посвящен дискотекам 80-х и лучшим диско-хитам той пары. Уверен, узнаете много интересного, друзья, так что не пропустите. Суббота, час дня, программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Пробки на дорогах.
0: Местами затруднения на столичных дорогах, предупреждает нас сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на МКАД по внутренней стороне от Рублевки до Волоколамки. Проспект Вернадского не торопится от улицы Кравченко до улицы Лобачевского. Шоссе энтузиастов стоит от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Волоколамка тормозит от улицы Панфилова до улицы Академика Курчатова.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Как говорится, непонимание причин женской обиды не освобождает мужчину от ответственности. А вообще, мужчины, если ваша женщина на вас обиделась, ну, спойте ей что-нибудь вроде этой песни «Тен Шарп». Уверен, от обиды не останется и следа. 15:49, столица. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Мадонна и Владимир Высоцкий.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта.

0: карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
7: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: В Москве 4 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди Dire Straits, Самоцветы и Modern Talking. Но сначала новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Госдума сегодня открыла первое пленарное заседание 9-го созыва. Согласно регламенту, первое заседание открывает президиум старейших по возрасту депутатов, а палата открытым голосованием избирает счетную комиссию, временную комиссию по регламенту и временный секретариат. По итогам выборов 5% барьер преодолели 5 партий. Единая Россия получила 349 мандатов, КПРФ 37, ЛДПР 23, Новые люди 19, Справедливая Россия 17. Также места в Госдуме получили 4 самовыдвиженца и представитель партии «Родина». Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оказывать активное содействие Абхазии в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития. В телеграмме на сайте Кремля он поздравил президента Абхазии с Днем независимости республики, отметив символическое значение праздника для народа страны. Также был подчеркнут дружественный и союзнический характер российско-абхазских отношений и выражена уверенность в их дальнейшем укреплении в интересах двух народов. За 8 месяцев этого года средний чек на ремонт автомобиля вырос на 14% и в среднем составил 13 400 рублей. Частота обращений водителей не изменилась. Один клиент приезжает в сервис в среднем около 2 раз в год. Однако годовые расходы на обслуживание и ремонт увеличились почти на 15% до 24,5 тысяч рублей. А количество нормы часов на клиента выросло на 4%, что говорит о том, что визиты стали сложнее и дороже. Минфин объяснил, как с 1 октября снизить ставку по семейной ипотеке до 6%. Для этого нужно либо сразу внести первоначальный взнос 50% и более от стоимости жилья, либо в течение первого года погасить половину стоимости недвижимости или половину величины кредита. После этого можно провести рефинансирование и перейти на пониженную ставку со следующего платежного периода. С 1 октября по вновь выдаваемым кредитам для ряда семей ставка станет выше. В Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области 12% для семей с одним ребенком, 10% с двумя, 8% с тремя, а в остальных регионах 10,8% соответственно. Для всех остальных семей ставки останутся 6% или ниже, вплоть до 2%. И в Институте русского языка имени Виноградова РАН рассказали, что в русском языке может появиться новый союз «то что». Сейчас он считается ошибочным, но в будущем способен стать нормативным. По словам лингвистов, сегодня продолжаются споры о конструкциях вроде «он сказал то, что завтра придет», тогда как нормативным считается вариант «он сказал, что завтра придет». Однако все больше молодых людей используют «то что», и распространение этой конструкции может быть связано с потребностью языка в новом составном подчинительном союзе. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 43 копейки. Евро 96 рублей и 6 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: первый сингл, который сразу же принес ему бешеную популярность. Don't Cry Tonight. Это Саваш на Retro FM в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Sting, группа A-Studio и FR David.
1: Погода на Retro FM.
0: Плюс 17 градусов сейчас в Москве. Ясно, без осадков, давление высокое. Сегодня ночью и завтра днем синоптики обещают переменную облачность, погоду без осадков, местами туман. Ночью 5-7 выше 0, днем завтра 12-14 тепла. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Сейчас в Москве плюс 17.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

кому с утра жить хорошо? На этот вопрос есть только один ответ, друзья, тем, кто слушает «Первую смену». На Ретро FM завтра с 7 до 11 нас, как всегда, будут ждать классные игры с крутыми подарками. Тема для

0: обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной. Отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Пробки на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: Местами затруднения на столичных дорогах, предупреждает нас сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на МКАД по внутренней стороне от Рублевки до Строгино. Улица Сайкина и проспект Андропова не торопятся от Третьего кольца до Нагатинского моста. Первая Тверская Ямская улица стоит сейчас от Триумфальной площади до площади Тверской заставы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Интернет-поток. Вечеринка RetroFM.
3: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-поток. Вечеринка RetroFM. 11+.
3: RetroFM. Москва. 88.3.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: американской психологии. Пупо выбрал себе этот псевдоним, конечно же, не случайно. Дело в том, что с итальянского Пупо переводится как «малыш». И женщины всего мира мечтали на протяжении всей карьеры этого певца и до сих пор мечтают прижать этого малыша к своей груди. А ему, собственно, этого и надо. Пупо на Ретро FM 16.49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Сальваторе Адамо и Наталья Гулькина. А в следующем часе встречайте здесь Олега Орлова.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Вечер среды ускоряет свой шаг. Не отстаем, друзья. Двигаемся под музыку Ретро-ФМ. 17.00 в столице. На пару минут остановимся, чтобы послушать новости и Игоря Акулова.
1: Всем добрый вечер. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. На пост спикера его выдвинула фракция «Единая Россия», обладающая большинством в парламенте. Голосование проходило на альтернативной основе с использованием электронной системы. По итогам Володин получил 406 голосов. Вячеслав Володин возглавлял Госдумы 7-го и 8-го созывов, а президент Владимир Путин ранее заявлял, что полностью поддерживает его кандидатуру, отметив, что Володин выстроил работу в предыдущем составе должным образом и по-партнерски. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг возможность обсуждения США темы ослабления американских санкций в обмен на освобождение России неких политзаключенных. Было заявлено, что в такой постановке эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, поскольку в Кремле отрицают наличие каких-либо политзаключенных и считают подобную постановку вопроса неуместной. При этом он отметил, что спецслужбы продолжают регулярные контакты по поводу разных обменов заключенными, которые имели место ранее. Минцифра подготовила третий пакет мер по противодействию телефонным и кибермошенникам. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов. Проект запрещает операторам распространять сим-карты со стартовым балансом. Абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом идентифицироваться при платеже. Также вводится запрет на продажу предактивированных сим-карт, оформленных на других абонентов, чтобы пресечь незаконную продажу номеров в интернете. Распространять сим-карты смогут только прямые дилеры, юрлица с агентским договором с оператором связи. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что учащийся должен тратить на выполнение домашнего задания не более 1,5-2 часов. Было отмечено, что об этом говорят медики, однако проверить это сложно, так как кто-то справляется за 15 минут, а кто-то сидит 2-3 часа. По его словам, полностью отменить домашнее задание для школьников пока не представляется возможным, при этом проблема перегруженности образовательной системы на текущий момент существует. И согласно итогам опроса владельцев домашних животных, 16% россиян ежемесячно тратят на питомцев больше денег, чем на себя. Еще 28% расходуют на животное примерно столько же, сколько на собственные нужды. Главной статьей расходов остается корм, в среднем 6100 рублей в месяц, еще 4900 уходит на ветеринарные услуги и лекарства. При этом для 9% опрошенных в отдельные месяцы ветеринарные расходы превышают 10 тысяч рублей. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 43 копейки. Евро на отметке 96 рублей и 6 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Зодиак бодрит нас своим провинциальным диско. Кстати, бытует мнение, что провинциальные отличаются от столичного темпом жизни, а люди – манерой поведения, отношением к окружающим. Хотя эти различия часто носят и такой, скажем, стереотипный характер. Ну, под такую музыку, между прочим, и в провинциях, и в столицах в начале 80-х очень даже неплохо танцевали, занимались ритмической гимнастикой, когда слово «аэробика» только входило в наш обиход. 17:19, время московское, впереди в нашем эфире

0: отличная музыка, Алиса Фрейндлих, Ля Буш и Джо Кокер буквально через несколько очень быстрых минут. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.

0: нет и в ближайшее время не предвидится. Слабый северный ветер, давление высокое, 759 миллиметров. Ночью переменно облачно без осадков, плюс 5-7, дневные часы 12-14, утром местами туман.
1: Реклама. Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар.

0: за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
2: Великолепная выставка «Искусство куклы» в Гостином дворе с 1 по 3 октября. Куклы-красавицы из фарфора, антикварные и музейные раритеты, механические куклы и мишки Тедди в Гостином дворе с 1 по 3 октября. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 620-46-64.

0: О том, что бывает, когда любовь нечаянно нагрянет. Эта музыкальная история знакома еще тем, кто фанател по диско 80-х. Это более современная версия Unexpected Lovers 98 года от группы La Bouche. В ее версии песня получила фирменное мощное звучание, которое, в общем-то, и присуще многим хитам 90-х годов. Лучшая музыка последних десятилетий для вас, друзья, здесь, на Retro FM. Через три минутки нам споют Милен Фармер, Ласковый Майер, Рафаэл Лакара в столице 17:35.
1: Пробки на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: Фестивальные пробки на столичных дорогах, по данным Яндекс.Карт, самый длинный затор на внутренней стороне МКАД собрался от Молодогвардейской улицы до Волоколамки, почти 12 километров. Час 10 здесь потеряете. Около часа стоять на Рублево-Успенском шоссе от МКАД до слияния с боковой дорогой. На Щелковском шоссе от отдела ДПС до Медвежьих озер час 10 минут. Легких дорог и удачи в пути всем.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. RetroFM. Москва. 88.3.

0: Музыкальная история, посвященная такому чувству, как разочарование. Одна из самых известных песен французской певицы Милен Фармер звучит на Ретро-ФМ в 17:48 по московскому времени. Надеюсь, друзья, вас не разочарует появление в нашем эфире до конца этого часа следующих любимых артистов. Саваша Игорь Иванов с нами буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. +.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительные...

0: Преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
9: Радио Хаб. 12+.

0: 18.00 в Москве. Крис Келли, Метрио Джо откроет музыкальную программу следующего часа на Ретро-ФМ. С новостями нас продолжает знакомить Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. ФАС возбудила 58 дел на топливном рынке и выдала 91 предупреждение. Речь идет о нарушениях закона о защите конкуренции со стороны ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. При этом большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка.

рынка. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в России. Напомню, что для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, включая запрет на экспорт топлива, налоговые стимулы для импорта и роста производства. Госдума утвердила депутата Юрия Петрова на пост председателя комитета по уголовному и административному законодательству в 9-м созыве. Соответствующее решение принято на первом пленарном заседании. Комитета с таким названием в прошлом созыве не было, и он создан путем разделения прежнего комитета по государственному строительству и законодательству для снижения нагрузки на объединенный комитет, курировавший широкий спектр вопросов. Минпросвещение сформирует первое в стране положение о статусе учителя. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на открытии форумов классных руководителей и директоров школ. По его словам, документ вместе с педагогами вынесут на публичное обсуждение. Также в России появится удостоверение учителя. Министерство уже подготовило 3 проекта федеральных законов и постановление правительства. Кравцов отметил, что интерес к профессии педагога растет. Число заявлений в педагогические вузы на конец июля составило почти 700 тысяч, что практически на 180 тысяч больше, чем в прошлом году. Подтвердить учетную запись пользователя на портале госуслуг теперь можно в салонах операторов мобильной связи, об этом сообщили в Минцифры. Раньше это можно было сделать в банках, МФЦ и других оказывающих услуги госорганах, а теперь к ним добавятся салоны связи, что особенно важно для населенных пунктов, где рядом нет МФЦ или банков. Учетная запись бывает упрощенной, стандартной и подтвержденной. Последняя дает полный доступ к услугам портала. И Национальная гвардия Мексики приняла на службу 13-месячного щенка Чихуахуа по кличке Команда. Он станет не только талисманом правоохранительных органов, но и будет участвовать в поисково-спасательных операциях. У пса полная экипировка, жилет, миниатюрные очки и шлем с крошечной камерой. Чихуахуа при этом исключение для кинологических подразделений, где служат 350 собак, большинство из которых немецкие овчарки и лабрадоры-ретриверы. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: Слушая эту песню «Тако», которую рекомендуют для поднятия настроения пройтись по модным магазинам и приодеться, невольно вспомнился сегодняшний гороскоп, в котором как раз это было не рекомендовано овнам и тельцам, в отличие от весов, которым от лишних и ненужных вещей рекомендовано избавиться, ну и, разумеется, прикупить что-нибудь новенькое. Надеюсь, представители этих знаков зодиака, если они члены одной семьи, в противоречие друг с другом не вступили. 18.18, время московское. Далее «Жить в мире», «Любви и согласии». Нам на Ретро FM помогут Натали, Bad Boys Blue, их лучшие музыкальные истории. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Заказать каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, но...
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
1: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM.
4: Погода на Ретро FM.
0: За окном плюс 15 градусов, ясное небо над столицей, не сильный северный ветер дует, давление высокое, по-прежнему 760 миллиметров. Предстоящей ночью будет примерно облачно без осадков, при температуре плюс 5-7. Завтра днем облачно с прояснениями, также без дождей обойдется. Утром местами туман, ну а воздух в течение дня в столице прогреется до плюс 14.
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час.

0: Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
0: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 620 46 64.

0: Уверен, многие с удовольствием приняли это приглашение группы «Рики и Повери» немного потанцевать. Ну, кстати, довольно частая история отношений начинается именно с танцев. В эту субботу немного углубиться в историю, танцев, предлагает мой коллега Юрий Гурьянов. Следующая программа «Ю» позволит нам заглянуть на дискотеку и вспомнить, что звучало на танцполах в 80-е годы. С 13 до 14 часов не пропустите в эту субботу программу «Ю». Здесь, на Ретро-ФМ, будет интересно.
1: Пробки на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: Движение затруднено, пробки 6 баллов. По данным Яндекс.Карт, самые длинные заторы на кольцах. Внутренняя сторона МКАД на 1,5 часа примерно задержит вас в пути от Можайского шоссе до Волоколамского. А внешняя сторона медленно едет от Белой дачи до шоссе Энтузиастов. 40 минут здесь потеряете. Чуть более часа стоять на внутренней стороне ТТК от Бережковской набережной до проспекта Мира.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
3: 15+.
4: «Ретро-ФМ». Москва. 88.3.

0: французская певица Desireless и ее песня, невольно зовущая в дорогу, куда сразу хочется отправиться по окончании трудового дня. Даже если большие пробки, даже если приходится тратить на это время, дорога домой, она такая, подчас приходится идти и ехать через тернии. 18.48, время московское, меня зовут Олег Орлов, всем доброго вечера. Далее в нашем эфире арабески и веселые ребята.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отдел и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный.

0: внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: столице 19.00. Далее подпоем Андрею Державину и станцуем ламбаду в начале часа. Но сначала послушаем последние новости. Игорь Акулова, вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В России продлили запрет для производителей на экспорт газоля, дизельного и судового топлива до 31 октября включительно. Соответствующее постановление подписано правительством. В Кабмине отметили, что мера необходима для поддержания стабильности на внутреннем рынке, в том числе из-за повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании. Предыдущий запрет действовал до сегодняшнего дня. Напомню, что 8 июля правительство запретило экспорт бензина и дизеля и предоставило налоговые стимулы для импорта горючего. Президент Владимир Путин заявил, что все социальные обязательства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме при формировании нового бюджета. По его словам, бюджетный пакет должен быть сбалансирован с учетом текущих приоритетов и стратегических целей. Необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить финансирование национальных проектов и федеральных программ, а также выделить средства на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и поддержку семей с детьми. Минцифра опубликовала третий пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. По словам ведомства, он направлен на создание надежной системы защиты граждан. Среди основных положений – создание единой платформы согласий на госуслугах, где человек сможет увидеть ранее данные согласия на обработку персональных данных, распространение сим-карт только через прямых дилеров, заключивших агентский договор с оператором, формирование базы участников мошеннических схем, предоставляющих аферистам свои абонентские номера и учетные данные, и также запрет на продажу предоплаченных сим-карт. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Канады Феликсом Ожеалиасимом в матче первого круга турнира ATP в Пекине со счетом 6-3, 6-3. Во втором круге россиянин встретится с победителем противостояния между французом Артуром Рендрикешем и словаком Алексом Молчаном. Карен Хачанов занимает 26-ю строчку мирового рейтинга и за карьеру завоевал 7 титулов ATP в одиночном разряде. И в США одна из компаний пообещала крупную награду за достоверные доказательства существования снежного человека. Победитель конкурса «Награда за Битфута» получит 1 миллион долларов. Чтобы претендовать на приз, участники должны предоставить как минимум 4 из 7 объявленных видов доказательств, среди которых отпечатки стопы или руки, фото и видео с тепловизора, образцы шерсти, аудиозаписи крика, а также следы воздействия на окружающую среду, например, сломанные ветки. При этом в требованиях к фотографиям сказано, что принимаются снимки, на которых Бигфут случайно влез в кадр, испортив ваш фото, из-за чего победителем, вероятно, станет самая изобретательная и остроумная заявка. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 83 рубля и 56 копеек. Евро 94 рубля и 88 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как шутят, умудренные жизненным опытом люди, если в нашем детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали, то теперь получаешь заряд адреналина, когда в дверь звонят тебе. Уж если кто к вам приходит, пусть эти гости будут долгожданными, дорогими, как по воскресеньям с 13 до 14, когда в эфир Ретро-ФМ выходит шоу-игра «Дорогие гости». Ласковый май, последний сентябрьский вечер, звучит на Ретро-ФМ в 19:20 по московскому времени. Совсем скоро послушаем Владимира Высоцкого и группу Scorpions. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Погода.

0: окнам, около 14 градусов тепла, малооблачно, не сильный западный, северо-западный ветер, давление выше нормы 758 миллиметров. Ночью будет переменно облачно, при температуре плюс 5-7, завтра днем 12-14, тепла, осадков синоптики не прогнозируют, ветер северный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление еще немного подрастет.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
5: Великолепная выставка «Искусство куклы» в гостином дворе с 1 по 3 октября. Куклы-красавицы из фарфора. Антикварные и музейные раритеты. Механические куклы и мишки Тедди в гостином дворе с 1 по 3 октября.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 620 46 64.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Лялька моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Чихуахуа. Вот интересно, почему в голливудских фильмах перед тем, как пойти на работу, люди успевают, сходить на утреннюю пробежку, выгулить собаку, принять душ, позавтракать, обсудить с родными какие-то проблемы. Ну, а мы что? Некоторые из нас проснулись, не успели даже почистить зубы, а уже опаздываем на работу. Потому что просыпаться надо, друзья, в компании нашего утреннего шоу «Первая смена», с которым ваш будний день начнется весело и продуктивно. С понедельника по пятницу с 7 до 11 на Ретро-ФМ лучшая музыка, актуальные новости, тема для обсуждения, бодрящие шутки ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной и игры с классными призами. Такое проспать, никак нельзя. И завтра не пропустите с 7 до 11 наше утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ.
1: Пробки на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: Движение затруднено. Пробки 6 баллов по данным Яндекс.Карт. Внутренняя сторона МКАД тормозит от Сколковского шоссе до Строгино. Час 20. Внешняя сторона от Ленинского проспекта до Ясенева задержит вас в пути на полчаса. Часовые заторы на ТТК. Внутренняя сторона стоит от Кутузовского проспекта до Шереметьевской улицы. Здесь потеряете час 40 минут. Легких дорог. Удачи в пути.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Плюс. Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Вот так же, как и участники проекта «Домино», легко и непринужденно поют свою самую известную песню, так и сентябрь отшагал свое, подарив нам прекрасную раннеосеннюю погоду. И эта трудовая неделя прошла в таком же легком ритме, сегодня свой экватор. Как можно больше радости вам, друзья, и поменьше грустных мыслей под музыку Ретро-ФМ. 19.50 в столице. До конца этого часа еще послушаем Альбана и Рамину Пауэр и Дмитрия Маликова.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту.

0: Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: 8 вечера в Москве. Группа Стаса Намина и Трио Джой порадуют нас в начале нового музыкального часа на Ретро FM. Но сначала послушаем самые последние новости и Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов и заявил, что совместная работа будет продолжена. Глава государства отметил, что на плечах избранных руководителей субъектов лежит огромная ответственность за развитие России и укрепление государственности и пожелал им успехов. Ранее в ходе избирательной кампании прошли выборы глав регионов, и теперь избранные руководители приступили к работе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва проинформирует должным образом, когда и если будет вестись подготовка к трехсторонней встрече по Украине. По ее словам, поддаваться на спекуляции о начале подготовки к такой встрече не хочется и заниматься гаданием на кофейной гуще не стоит. Информация будет предоставлена своевременно, как это бывает всегда. Напомню, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что трехсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет. Следственный комитет России предлагает запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами, а также выступает за запрет их движения по тротуарам и пешеходным зонам. Сегодня об этом было заявлено на совещании в Совете Федерации, где обсуждались подходы к правовому регулированию средств индивидуальной мобильности в городских агломерациях. Актуальным видится внесение изменений в правила дорожного движения в части определения понятий «водитель» и «механические транспортные средства», исключение возможности использования СИМ детьми младше 16 лет. Банк России сообщил, что сумма похищенных мошенниками средств у молодежи в России чаще всего составляет до 20 тысяч рублей. У 69% опрошенных молодых людей, пострадавших от действий мошенников, объем потерь был именно таким. По данным опроса ЦБ, обычно злоумышленники атакуют молодых людей в мессенджерах и социальных сетях через поддельные сайты и приложения, а также используют дипфейки. Информация приведена в рамках специального проекта «Коды СМС», посвященного борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием. И во всех школах России появится единое школьное телевидение, которое начнет работать с 2027 года. Пилотный проект стартует в 15 регионах, а после уроков и на переменах ученикам будут показывать фильмы и ролики, интересные детям и необходимые в том числе для их обучения. По результатам пилота школьное ТВ планирует реализовать во всех школах страны. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 56 копеек. Евро 94 рубля и 88 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: она начинала свой путь с арабесок. Группа, куда попала в нежном 18-летнем возрасте. Затем, не без помощи своего будущего мужа Михаила Криту, Сандра занялась сольной карьерой, обернувшейся громкими хитами и международной славой. А начиналась она как раз с этой песни. Благодаря успеху Марии Магдалены девушка из девчачьего трио диско, диско-трио, коих в то время было много, мгновенно превратилась в звезду первой величины. Она и сияет у нас сейчас на Ретро-ФМ 19 минут 9 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера под музыку Ретро-ФМ.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
0: Что там у нас с погодой? В принципе, все стабильно. Чуть-чуть похолодало, правда. Ну, как-никак, поздний вечер. Уж начинается плюс 13 на термометре за окном. Слабый северный ветер. Давление высокое, 759 миллиметров. Ясное небо над столицей. И завтра, ну, по крайней мере, ночью обойдется без осадков. Переменно облачно плюс 5-7. Днем до плюс 14.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Вот интересно, друзья, вы тоже сталкивались с этим чувством, когда после 8 часов работы узнаешь, что на самом-то деле прошло только минут 40. Ну, к счастью, не сейчас, потому как рабочая среда уже позади. В Москве 20 часов 36 минут. Кстати, позади не только этот рабочий день, но и половину трудовой недели. Прошли благополучно ее экватор, чему дружно радуемся под песни любимых артистов. Группа «Альфавиль» скоро сменят на ретро-ФМ «Bad Boys Blue» и «Доктор Албан».
1: Пробки на дорогах.
0: Пробки 4 балла. Яндекс.Карты сообщают, что на МКАДе с внутренней стороны минут 50 придется постоять от Можайского шоссе до Строгино.

0: на внутреннем ТТК минут 40 от Звенигородки до проспекта Мира. Полчаса потеряете на Носовихинском шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. 25 минут на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. На Щелковском шоссе от Хабаровской улицы до поворота на поселок Восточный.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

Под некоторые песни так хорошо, приятно танцевать. И даже обидно становится, когда они заканчиваются. Но, друзья, сейчас времени у нас будет вагон и маленькая тележка. И песен будет хороших и разных, хоть отбавляй. Каждый день с 21.00 до полуночи в нашем эфире «Вечеринка Ретро-ФМ». 3 часа отдыха под лучшие дискотечные хиты последних десятилетий в неповторимом миксе. Не проходите мимо. Без 10:09 в Москве встречайте. Через несколько минут Руслана Романова, ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и прощаюсь до завтра.

0: Думается мне, что все иллюзорное, фантастическое, призрачное оставим мы с вами для тех самых сновидений, про которые поет Игорь Николаев. А пока предлагаю всем обратить внимание пристальное на самую реальную и только лучшую танцевальную музыку, которая с этого часа звучит у нас на вечеринке. Ретро-ФМ и до полуночи продлится наш супермикс. Так что пока давайте виртуальные знакомства отложим на время. 21.20. Время московское. Руслан Романов с этого часа с вами. До глубокой ночи уходить не планируем и вам не рекомендую.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: За окном плюс 12 градусов в эти минуты. Ночью наступающей в столичном регионе от 2 до 7 градусов выше нулевой отметки. Ну а завтра в четверг, в первый день октября, кстати говоря, плюс 16 максимально в Москве и по области. Осадков не будет, говорят нам синоптики. Ветер ожидается умеренный северного направления. Такие имеются прогнозы.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: ваше самочувствие к середине трудовой недели. Экватор, так сказать, пройден, как, в общем-то, и первый месяц осени. Сентябрь, да, друзья, все, будто бы его и не было вовсе, с учетом весьма позитивной погоды, например, вот в столичном регионе, в частности, эти 30 дней пролетели незаметно по моим личным ощущениям. Вот так и будем двигаться вперед с тем же бодрым настроем, да еще и под лучшую дискотечную музыку на вечеринке Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: как мне кажется, когда лето плавно переходит в статус золотой осени, вот это идеальный вариант и настоящий подарок для всех. Не стану комментировать текущий сезон, дабы ничего не испортить, как говорится, но хотелось бы, чтобы у нас было как можно меньше поводов говорить такое короткое лето. Давайте уже лучше скажем, такая прекрасная осень, ну и дальше по списку сезонов аналогично. В Москве 21:50. Всех приветствую на вечеринке Retro FM.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Retro FM.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Танцуем, отрываемся, поем. Все это здесь, на вечеринке Retro FM. Без преувеличения. Визитная карточка Богдана Титомира вышла на дебютном альбоме артиста под названием «Высокая энергия». Вот ее-то, я полагаю, ощутили на себе все, кто так или иначе сталкивался с творчеством этого эпатажного шоумена. Заряжаемся позитивом в финале среды, готовимся к новому осеннему отрезку, ну и просто отлично проводим время здесь под лучшую танцевальную музыку.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: За окном плюс 12 градусов в эти минуты в Москве. Ночью в столичном регионе от 2 до 7 градусов выше нулевой отметки. Завтра 1 октября. Максимально плюс 16 в Москве и по области. Осадков не будет, говорят нам синоптики. Ветер ожидается умеренный северного направления. Вот такие прогнозы.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: Записывает эта команда Sugar Babes. Один музыкальный круг проходит за другим. Ритмично, динамично, позитивно протекает танцевальный марафон, наполненный лучшими дискотечными треками нескольких поколений. 22:34 в столице.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: непревзойденный Леонид Агутин и его музыкальные эксперименты давно покорили всех и каждого. На каком бы периоде творчества знаменитого исполнителя ни шла речь, во все времена он покорял музыкальный Олимп и никогда не останавливался на достигнутом. Вот и мы на вечеринке RetroFM не можем отказать себе в удовольствии и регулярно включаем треки любимого артиста в наш уникальный супермикс. 23.19, точное столичное, всех приветствую.
1: Погода на RetroFM.
0: В эти минуты за окном плюс 11 градусов. Ночью наступающий в столичном регионе от 2 до 7 выше нулевой отметки. Ну а в четверг 1 октября максимально плюс 16 в Москве и по области. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет умеренный северного направления.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Практика, где Сиси Кетч, там и танцы. Не всегда наоборот эта формула работает, но если речь о вечеринке Ретро-ФМ, тогда точно да. 23:33, время московское, мы танцуем до полуночи.
1: Ретро-ФМ, Москва, 88.3.

Да уж, друзья, где летние диско-бары, а где мы с вами? А мы, между прочим, в преддверии второго осеннего месяца здесь на вечеринке Ретро-ФМ, для которой нет ни границ, ни каких-либо прочих ограничений. Лучшая танцевальная музыка будет звучать там, где вы пожелаете, и даже когда пожелаете, если использовать все имеющиеся ресурсы, такие как наше приложение «Радио Хаб».

0: Вас постоянно поют участники дуэта Pet Shop Boys, и это именно то, в чем мы с ними полностью солидарны. Ведь все, что не происходит в эфире Retro FM, это все исключительно для наших драгоценных слушателей, то есть для вас, друзья. 00:20, время точное московское. Я Руслан Романов, рад всех приветствовать и еще раз сказать о том, что стартовал второй осенний месяц, он же октябрь, первое число на календаре. В плане музыкальном далее для всех вас Сиси Кетч, мелодия из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а также команда Aerosmith у нас буквально через несколько минут с одним из заглавных своих хитов. Не пропустите.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: В эти минуты за окном плюс 11 градусов. До утра в столичном регионе температура в диапазоне от 2 до 7 градусов. В разгар этого четверга максимально плюс 16 в Москве и по области. Осадков в первый октябрьский день не будет. Ветер ожидается умеренный северного направления. Такие в целом позитивные прогнозы.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

Еще и не такие странствия под лучшую музыку нескольких поколений. Но главное это, конечно же, не увлекаться и вернуться до рассвета. 0:50 точное столичное. Я Руслан Романов. Здравствуйте, всем приветствую. Бодрствующих, не спящих по тем или иным причинам. Скоро Крис Ри и Ариэль у нас в эфире на Ретро-ФМ.

0: Но вы чувствуете, да, вот по этой мелодии, энергичному темпу ритму, что как минимум приподнятое настроение у участников группы Gibson Brothers было и при создании трека, и впоследствии, я так полагаю. Ну и все мы заряжаемся соответствующими эмоциями при прослушивании прекрасной этой композиции. 1:20 в Москве. Дальше Майкл Джексон и Евгений Осин на Retro FM.
1: Погода на Retro FM.
0: А за окном у нас 10 градусов выше нулевой отметки в эти минуты в Москве. До утра в столичном регионе от 2 до 7 градусов. А в разгар этого четверга, 1 октябрьского дня, максимально плюс 16 в Москве и по области. Осадков сегодня не будет. Ветер ожидается умеренный северного направления. Все, что сообщают нам синоптики.

0: Кара волшебным образом действует на организм, моментально улучшая настроение. Причем какая бы версия легендарного произведения под названием «Винус» не звучала. В данном случае с нами команда «Бананарама» на Ретро-ФМ. 01.34, время точное, столичное. Впереди «Саваш» и «Белль» для всех, кто настроен на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.
2: Я, конечно.

Вот под этот нежный, но все-таки темпераментный мотив спешу еще раз пожелать всем отличного четверга и успехов во всех делах и начинаниях. Завершаю свою эфирную смену, передаю слово Тимуру Соколову, который поприветствует всех в 2:00. Удаляюсь до старта ближайшей вечеринки Ретро-ФМ в 21:00. Жду всех. Руслан Романов, до встречи на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Маленькое удовольствие в этой жизни приходится платить зачастую большую цену. Такова главная мысль песни It's a Sin от Pet Shop Boys. Но все же маленькие, безобидные удовольствия позволить себе, я думаю, мы можем. Тем более ночью, и в нашем случае таким удовольствием будет музыка. Пардон, не просто музыка, а лучшая музыка. Группа Ялла и Глория Гейнер впереди. Меня зовут Тимур Соколов. До 7 утра. Я с вами. Всем привет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Плюс 9 в эту минуту показывают столбики столичных термометров. Осадков в ближайшие часы не ожидается. Предстоящим днем в Москве облачно, с прояснениями и без дождя. Утром местами туман, ветер северный, скорость его составит 3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до 18 градусов. Атмосферное давление повышенное. Будьте предельно внимательны.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Даже если вы не Натали, а, к примеру, Настя, Люба или Регина, то эта песня все равно посвящена вам, дорогие девушки. Ну, хотя бы потому, что сам Хулио Иглесиас говорил, что сие музыкальное творение написано не для конкретной женщины, а является романтическим образом, вдохновленным красотой советской девушки, когда он был в России. Так что все для вас и только для вас, дорогие наши дамы. Ну, а далее для всех, абсолютно для всех, кто не спит, карнавал устроим под чутким руководством Сергея Минаева уже через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

Да, даже поздней ночью можно устроить себе небольшую вечеринку, находясь в кровати, в наушниках, слушая «Ля Буш» и подергивая ножкой в такт этому незабвенному хиту под названием «Be My Lover». В финале часа здесь появится «Bad Boys Blue» «Синяя птица». 2.50 уже в столице. Всем, кто не спит, пламенный танцевальный привет.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.